0: Сидерланд, тут Тутуру на радио номер один в России. Да, если ты под такие напевы в 3:20 ночи двигаешься до холодильника в надежде скушать что-нибудь интересненькое, то мы с тобой в одной команде. Миша Зайцев меня зовут, впереди больше хитов, больше музыки. Что из вкусного ожидается в самое ближайшее время? Оффенбах, да, Catchy, сразу после Мистер Новорол от Эдди Суимса. Делай громче, летим далее.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Зивак, Slow Down на радио номер один в России. Да, я даже немножко так сам замедлился после таких слов, после такой атмосферы. Can't Stop Thinking, еще вариант названия у этой песни. Больше китов на Европе Плюс впереди. Феликс Ян, Gucci Mane, Cool, сразу после Dive Into Me, Alec и Khaled. Летим вперед.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Расскажу, что будем слушать. Манхэттен, появится Карлита и Софи Такер. Чуть ранее. Take me there от Дати. Также Round the World, Mount сегодня в нашем плейлисте. Все это уже в следующем часе. В финале этого Адель, Skyfall и Dancing in Love от Алана Уокера и Мик успеем послушать.
0: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: сердце мое пламенное.
1: Я хотела бы остаться в этом одиноком танце, поет моя Мишель. А где танец будет не одиноким 100%, а еще и утренним, свежим, бодрым, на живом завтраке в ЭК-стадиуме в Москве уже в эту пятницу. Он обязательно случится, танец не одинокий, совместный среди слушателей Европа Плюс. Мы там все будем большой командой и тебя тоже приглашаем. Обязательно приходи в 7 утра, начнем нашу утреннюю тусовку. Миша Зайцев меня зовут, летим дальше по хитам на радио номер один в России. Тима Белорусских, кстати, тоже будет на живом завтраке, да, гостем. Послушаем песню «Мысли», до этого «Спарфейк», Эйва Макс, «Делай громче», это утро вместе с нами.
2: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А мы, между прочим, увидим вживую Богдана Медведя на живом завтраке 25 сентября уже в эту пятницу. Count on me, Европа Плюс только что. Хочешь послушать вместе с нами? Залетай в ВК-стадиум в 7 утра 25-го, с 7 до 10 будет жаркая утренняя тусовка. Летим далее. Анна Боулен, Teardrop сразу после Talk to You, Анатор и 54 Ultra этим утром. Let's go!

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: невероятно атмосферная работа от Fastboy. Music Sounds на радио номер один в России. В финале этого часа Sugar Babies успеем послушать All in the Head. Также Crystallized появится Джон Саммит. И Инесс, в твоих динамиках никуда не уходи.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: 5 часов утра в столице. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: А вот и доброе, чудесное утро всем. Мы начинаем этот замечательный день в крутом подъеме. Европе плюс. Сегодня что? Сегодня вторник, конечно же. 22 сентября на календаре. Всемирный день носорога отмечается в этот прекрасный день. В связи с этим я, Миша Зайцев, да, ведущий крутого подъема на Европе плюс, рассказываю тебе факты о носорогах. Ну, а что может быть лучше утром во вторник послушать? Вот факты о носорогах, по-моему, прекрасно. Что еще? Хиты тоже успеем. Но для начала. Рог носорога — это не кость. Он состоит в основном из кератина, того же белка, из которого состоят наши волосы и ногти. Носорог может бегать быстрее человека. Некоторые виды способны развивать скорость около 50 км в час. И самое неприятное — они могут довольно резко менять направление, так что очень сложно от них убежать. Поэтому лучше носорогов не злить заранее. Да? Еще они умеют разговаривать. В кавычках, да, они используют фырканье, хрюканье, виски и другие звуки для того, чтобы контактировать друг с другом. Например, вот детеныши, они издают высокие звуки, когда зовут маму. И еще у черного и белого носорога очень разные губы из-за разного питания. Вот, черный носорог использует заостренную верхнюю губу, чтобы хватать листья и ветки, а белый — широкую губу, чтобы щипать траву. Вот такие вот дела. Ну и еще интересный факт, носороги очень любят грязевые ванны. Это не просто спа-процедура. Грязь еще помогает охлаждать тело и защищать кожу от насекомых. И еще у них довольно хорошая память. Вот, пожалуйста, новое узнаем. Крутой подъем — это не просто развлекательная, но и познавательная программа. А ты как думал? У нас хит to go в этом часть случится, поэтому слушай внимательно хиты. В один из них я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь сигнал, запоминай песню. Нужно будет дозвониться, назвать трек и забрать подарочек у Европа плюс. Кэтсай впереди, Animal, также Weekend. Сегодня этим утром Фрай Райдингс, а прямо сейчас Сейчас Дай-Дай, Шакира и Бёрн Бой на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Клифф Бут больше не работает дублером Рика Далтона. Теперь он голливудский решала. В новом трейлере дальнейших приключений Клиффа Бута показали будни героя Брэд Питта спустя 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». А по сюжету он будет разбираться с проблемами кинобоссов и скандалами внутри индустрии. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером стал уже не он, а Дэвид Финчер. Премьера в кино 25 ноября, на Netflix 23 декабря появится, ну и мы, я надеюсь, тоже в скором времени сможем посмотреть это потрясающее, наверняка, кино. Будем ждать, потому что после «Однажды в Голливуде», конечно, после сумасшедших отзывов критиков и хорошего восприятия общественности, огромное ожидание у этой киноработы. И интересна коллаборация Дэвида Финчера и Квентина Тарантино. Посмотрим, что из этого выйдет. «Шангай» впереди, «La Luz», также «Loud Luxury», «Эмили Робертс», успеем послушать «Love You for Life». Ну и я напомню, что «Hit to Go» случится в этом часе. И ищи сигнал крутого подъема в хитах на Европе Плюс.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Это Шангай, Лала Уж на радио номер один в России. 5:20 уже в Москве. Самое время постепенно просыпаться. Savage Garden впереди. To the moon and back. Послушаем сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен. Ну и до гороскопа осталось совсем немного.

Ну что, послушаем советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сегодня сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня наконец даст результат. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах. Вот что говорит вселенная. Hit to go впереди, сразу после Бибера, Экс и Дэвида Гетте, Sad Girls и Бам-Бам. Успеем послушать Мишу Миллер и Алекс Велея.

Классная совместная работа от Биби Рекс и Дэвид Гетты. Set Girls на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев, и прямо сейчас я готов сыграть с тобой в Hit to Go. Если ты хочешь подарочек от Европа Плюс, 745-6565, код Москвы 495, набирай, дозванивайся. Если знаешь, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, я тебя жду. А если не знаешь, я все равно тебя жду. Может быть, интуиция сегодня тебе поможет. 745-6565, код Москвы 495, набирай.

0: Go.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Эрни сегодня с нами на связи. Эрни, привет.
2: Привет.
1: Привет, доброе утро. Да, я сегодня узнал, что в этот день, 22 сентября, празднуется Международный день носорога. Поэтому у меня...
2: Поздравляю.
1: Да, спасибо. Хоть я не носорог, но принимаем. Принимаем поздравления. Я хотел тебя вот о чем спросить. Смотри, если бы у тебя был шанс выбрать, каким животным быть, то какое животное это было бы? Да, вот что, кто это был бы? У тебя есть...
2: Ну, сегодня день носорога, значит, носорога.
1: Подожди, хорошо. Носорог, на самом деле, это прекрасный выбор. Я сегодня читал о том, что это и умные животные, и быстрые, и направления они меняют влево-вправо, словно Феррари.
2: Да, точно,
1: это правда. Ну, а если вот мы отвлечемся от того, что сегодня день носорогов, то еще и сегодня, кстати, день защиты слонов празднуется. То есть, ты видишь, не только у носорогов праздник. Если мы возьмем вообще всех животных, то это вот какое было бы у тебя, вот тебе дают возможность на месяц побыть каким-то. Это был бы носорог или нет?
2: Белый медведь,
1: наверное. Белый медведь, с ума сойти. Такое, ну круто, а? Круто. То самое животное, встретив которое, когда ты один случайно в Арктике натыкаешься, то, даже не знаю, какие эмоции испытываешь. Ну, какие-то...
2: Не, мне просто интересно. Каждый день они едят полезную пищу, рыбу.
1: Я понял. На самом деле, да. То есть здоровый рацион у этих ребят. Они классно питаются. Ну да, согласен. Белый медведь круто. Здорово. Значит, мы чего с тобой здесь собрались? Играть в Hit2Go, не только медведей обсуждать. Значит, у меня один вопрос простой. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? А если узнаешь, в какой, скажешь мне в тот самый трек, все, классная термокружка от Европы Плюс тебе достанется. Вариантов у нас два. Возможно, сигнал был спрятан в треке под названием «Бам-бам». Миша Миллер и Алекс Велия. Или же это Шангай и его Лалуза. Вот такие два варианта.
2: Нет,
1: у нас
2: есть.
1: Нет,
2: Я не слышал. Ну,
1: хорошо.
2: Может быть, второй.
1: Хорошо, интуиция тебе подсказывает. Второй, знаешь, я тебе так скажу. Несмотря на то, что, Эрни, ты не слышал трек, все равно ответил правильно. Абсолютно верно.
2: Вау, абсолютно круто. Второй раз я дозвонил.
1: Вот. Ты видишь, как тебе везет? Многим так не везет, как тебе. Я тебя поздравляю. Прекрасный вторник. Подарок от Европа Плюс. Термокружка уже отправляется тебе в руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо. Приятное начало дня.
1: Это точно. Спасибо тебе. Суперского вторника и классной недели. Желаю еще услышавшего на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Two Colors. Примадонна. Послушаем прямо сейчас. Делай это утро громче. Летим.
0: Крутой подъем.

Феникс на Европе Плюс, 5.50 уже в столице, а мы двигаемся вперед по хитам. Миша Зайцев меня зовут. В финале этого часа Роджер Санчес появится, Lost споет. Сразу после Блума, Чит Кодс и Трейн. Никуда не уходим.

0: Роджер Санчес, Lost на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Летим в следующий час крутого подъема.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: 6 часов утра в столице. Между прочим, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока вы тут сидите.
0: Да-да.
1: 3 дня остается до главного события этой осени.
0: Ура!
1: Уже в эту пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. Вэл и Вики будут угощать всех ароматным кофе и вкусными круассанами. Также нас ждут сумасшедшие призы и взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри. А еще выступление топовых артистов встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баинди и Богдан Медведи. Стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход свободный.
0: Грядет что-то грандиозное, Паш.
1: Ты будешь?
0: Грандиозное. Я мало того, что буду. Я, скорее всего, буду на сцене даже в какой-то момент.
1: Ничего себе.
0: Да, да, да. Что я там буду делать? Честно говоря, я даже сам пока себе плохо это представляю. Ну, обсудим все с командой с нашей в самое ближайшее время.
1: Хорошо. А тем временем названы города России, в которых... сразу после живого завтрака можно бюджетно встретить Новый год. РИА Новости сообщают, что в список самых востребованных городов для экономного отмечания главного праздника в году вошли Тверь, Вологда и Кисловодск. Там ночь в отеле обойдется в среднем в 5700 рублей. По данным аналитиков, в список также вошли Мурманск со средней стоимостью ночи в 6,2 тысячи рублей и Калининград, там 6300. При этом в число самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у самостоятельных туристов также входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль.
0: Красота, красота. Вообще отмечать Новый год где-то в каком-то месте, это тоже интересно. Я знаю, что у всех в основном традиция дома.
1: Ты где будешь отмечать Новый год?
0: Я дома.
1: Молодец.
0: Я с бабушкой, молодец, как всегда, Паш. Куда же я? Это, я всегда.
1: Вот и правильно.
0: Да.
1: А у бабушки что всегда есть? У бабушки всегда есть
0: еда.
1: Овсяное печенье. Да,
0: абсолютно.
1: Правильно.
0: Есть, абсолютно.
1: И вот тут выяснилось, сколько же его можно съесть в день.
0: О, ну-ка.
1: Да, нашли ответ специалиста Роскачества. По их данным, взрослому человеку достаточно 50 граммов овсяного печенья в сутки. Понимаешь?
0: Ну, слабо представить.
1: Трудно представить, да. По словам специалистов, углеводы из овса усваиваются постепенно и обеспечивают организм энергией на длительное время. Однако большое количество сахара и жира может свести пользу к минимуму. При выборе печенья специалисты советуют обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продуктам с небольшим количеством искусственных добавок и консервантов, а также с низким содержанием сахара, ну или с натуральными подсластителями.
0: Я вообще, Паш, фанател вот овсяного печенья.
1: А кто от него не фанател, скажи мне?
0: Раньше я вообще с ума сходил. Я помню, со школы приходил, у меня был пакет овсяного печенья, и я и сок пил. Я вот садился перед телевизором, смотрел, что какие-то мультики, передачи, и ел. Но там вот то количество, то, о котором ты сказала, оно ни в какое сравнение не шло. Несколько тонн овсяного печенья я съедал.
1: Я бы посмотрел на этих специалистов Роскачества, когда перед ними поставили бы мешок овсяного печенья, чтобы они 50 граммчиков оттуда взяли.
0: Согласен.
1: Но не уверен, что вот именно так бы все было.
0: Да, его много не бывает, как и хитов на Европе Плюс.
1: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Доминик Файк впереди, Baby Doll, также 21 Pilots, Stressed Out, а прямо сейчас Али Фарбен, Ренни Миллер, Body Talk на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

вот так вот в развалочку вместе с Домиником Вайком вырываемся в утро этого вторника на Европе Плюс. В крутом подъеме далее Сипул, Gang Fam, DJ Is Your Second Name, также Rise Slow, успеем послушать Kimo Sounds. Много классной музыки ожидается впереди. И еще, черт возьми, успеет случиться с нами в этом часе. Не пропускай. И до гороскопа тоже уже недалеко. В общем, все будет, далеко не уходя.

0: Джей из Your Second Name, Seaball и Gang Fam на Европе Плюс. Ну да, действительно, ты настолько тусовочный, настолько крутой, что диджей — это уже твое второе имя. Миш Зайцев — мое имя. И до гороскопа осталось всего ничего. Рассказываю, что успеем послушать перед этим. Один из гостей «Живого завтрака» 25 сентября. By India. Появится здесь совсем скоро спектакль. Песня до этого «Next Summer». Дэмиан Дэвид в твоих динамиках. Никуда не уходи.
1: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Родинка».
10: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространства.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
13: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
14: Да, и не только платье.
15: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Советы Вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали, Овны! Ваша мечта каким-то случайным образом сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах. Вот что говорит нам Вселенная. Черт возьми, впереди, сразу после Сидерленд, ту-ту-ту-ру, и goodbye. Успеем послушать Федер и Лис прямо сейчас.
1: Крутой подъем на Европе Плюс.
2: Someone listening.

0: Ребята из группы Сидерленд вот так вот непринужденно, легко напевают ту-ту-туру на Европе Плюс. Я легко и непринужденно приглашаю тебя сюда к нам. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Сыграем в чарт, возьми, обсудим все дела. И, может быть, подарочек ты сегодня с собой заберешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 19 градусов. По данным Яндекс, погода сегодня в краевой столице пасмурно, небольшой дождь. Днем на термометрах 27 выше 0.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян. Билеты gouramamaryan.ru. 18+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Крутой подъем.

0: чарт возьми.
1: Да-да, проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохитов 40. Аня с нами на связи. Ань, ну привет тебе, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет-привет. Значит, я сегодня у всех спрашиваю следующее. Сегодня день носорога всемирный. И я задаю вопрос людям вот такой. Какое животное они бы выбрали, в теле какого животного они бы хотели побыть, ну, скажем так, вот месяц? Я не знаю, вот есть возможность месяц стать каким-то конкретным одним животным. Вот какое ты выбираешь?
2: Альпака.
1: Альпака. А почему? Почему именно альпака?
2: Не знаю, они мне очень понравились. Они такие мягенькие.
1: Именно внешне, да?
2: Ну да.
1: Хорошо, я просто сейчас гуглю, как... Ага, все, да-да-да, ой, совершенно... Ой, красота, как... Хорошо, я, кстати, даже в жизни, я как-то был в каком-то парке, где были альпаки, я бывал, правда, давненько, но это, конечно, совершенно милейшее создание. Ну, замечательно, замечательно, хорошо. Я вот не знаю, может быть, был бы тигром. Я в год тигра родился, может быть, и поэтому. Или, может быть, котом. Котом, наверное, даже лучше. Лежишь, ничего не делаешь, тебе все приносит на блюдечки с голубой каемочкой, да. Ничего не надо делать. Ну, хорошо, Ань, будем с тобой играть сейчас, чарт возьми. Я, значит, называю строчку, если угадываешь, что за песня на этой строчке чарта прямо сейчас, получишь подарок. Классный шопер от Европа Плюс. Готова?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Хорошо, хорошо. Да, все легко. У нас строчка сегодня номер 22. Вот и вопрос, что за песня на 22-м месте чарта Еврохитов 40 прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Варианта 2, может быть, это трек, который называется «Феникс». Marshmello и Portugal The Man. А может быть, это Филат Вукера «Sweet Summer Nights». Такие два варианта есть. Либо «Феникс», либо «Sweet Summer Nights». Кто из них на 22-м месте?
2: «Феникс».
1: «Феникс». Слушай, ну, да. Песня классная на самом деле. И это абсолютно верный ответ. Абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю. Подарок от Европа Плюс, Ань, в твоих руках. Классный шопер. Ты получаешь, ну, здорово. Видишь как? Вот, казалось бы...
2: Ой, спасибо большое.
1: Казалось бы, какой-то вторник наступил, а тут вот и начало сразу же.
2: Да, и чисто случайно набранный номер.
1: Абсолютно, абсолютно. Аня дозвонилась, я говорю, привет. Она говорит, да я случайно набрала. Я говорю, понятно, понятно. Тем временем люди, которые 5 лет дозваниваются и не получается.
2: О,
1: ну,
2: да.
1: Вот, ну вот, сегодня, Ань, твой день. Я тебе еще раз поздравляю и эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Суперского дня желаю. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше гидов впереди. Fastboy Topic прямо сейчас. Forget You в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Немного философии в 6.50 утра никому не повредит. Нептуника. What if? Самые главные вопросы жизни. Что вот, если я не решусь? Что, если я вот встану, потом упаду? Или упаду, встану наоборот? Но итог один. Надо всегда пробовать. Надо совершать поступки, потому что потом будешь жалеть о несделанном, чем жалеть о сделанном, а потом все можно исправить. В общем, больше хитов, интересных мыслей у нас в финале этого часа. Black Eyed Peas. Послушаем Pump It сразу после Holy Moly. Talk to you later. Ну и бригаду У ждем здесь уже через 10 минут.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Европа+.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Москве 7 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Роспотребнадзор рассказал о подъеме заболеваемости. Сотовых операторов заставят ликвидировать пробелы. И почти 50 тысяч россиян нашли новую работу. Далее подробности. Роспотребнадзор рассказал о подъеме заболеваемости сезонными ОРВИ. Врачи говорят, что сейчас гриппа практически нет, а преобладают риновирусы и коронавирусы группы ФЛИРТ. Известия пишут о том, что такие инфекции могут протекать без подъема температуры. Дело в том, что у большинства россиян уже сформировалась иммунная память после перенесенных заболеваний или вакцинации. Организм распознает патоген и сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление с жаром. При этом локальная борьба в горле может быть очень болезненной, отсюда ощущение битого стекла и сильная вялость. Тем временем врачи напомнили россиянам обязательные действия при обнаружении первых симптомов ОРВИ. Медики отметили, что первое, что нужно сделать, это остаться дома и прекратить работу. Это позволит не заражать коллег и дать организму ресурс на борьбу с инфекцией. Также следует проветрить комнату, лечь в постель, отложив все домашние дела, например, уборку или стирку, до полного выздоровления. Температура в комнате должна быть не выше 22 градусов. Также стоит наладить обильное теплое питье. Для этого подойдут вода, чай, морс или компот. Сотовая связь в скором времени появится во всех населенных пунктах России, где проживает больше 2000 человек. Известия пишут о том, что большую четверку операторов обязали сделать это до конца марта 2027 года. В Минцифры напомнили, что в России нет населенных пунктов, в которых бы вообще не было связи, но там работают далеко не все операторы. Теперь же в каждом таком поселке или деревне должны работать все крупнейшие российские сотовые операторы. Для жителей это означает возможность выбора между несколькими компаниями и иметь резервную сеть на случай сбоев, а для государства это также инструмент контроля за тем, чтобы выделенные оператором частоты действительно использовались. Почти 50 тысяч россиян нашли новую работу. Российская газета связывает это с программой переобучения. Она позволяет за счет государства из юриста, например, превратиться в сварщика или стать швеей вместо секретаря. По нацпроекту «Кадры» в этом году переобучилось уже 64,5 тысячи россиян. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет. Доброе.
0: 3 минуты восьмого. Mm-hmm. 3 дня до живого завтрака.
1: Очень нервненько стало.
0: Что такое?
1: На этой неделе переживаю прям.
0: Да? Сегодня сильнее, чем вчера?
1: Да.
0: Да?
1: Угу.
0: Как это отражается в твоей повседневной жизни? Можешь ли
1: просто
0: ты налить...
1: Нервничаю.
0: Допустим, чай в бокал до краев, поднять и вот не пролить ни капельки, потому
1: конечно,
0: что...
1: Конечно, не могу.
0: Не можешь, трясутся руки.
1: Угу.
0: Это связано с живым завтраком.
1: Просто проблем не провериться, бо есть невролог хороший.
0: Ну, кстати, я всегда восхищался
1: людьми. Ну, кстати, есть.
0: Спрашиваешь, конечно. У меня там вся палитра докторов.
1: Да, серьезно?
0: Ну, да-да-да. Просто много друзей. Это никак не связано со здоровьем.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Продолжаем подготовочку и ждем вас уже в эту пятницу, 25 сентября, в стадиуме на живом завтраке. Ох, ребята, что там будет? Что там будет?
1: Да, в 7 утра уже стартуем, поэтому приходите, не опаздывайте. Я очень переживаю, когда все пропускают начало, а мы же стараемся, начало же всегда вау.
0: Ну да, и там, вы знаете, там же, ну, не просто концерт, когда ты как артист ждешь, пока придут все. Нет, ты как заложник тайминга. Начинаешь в 7, раз пообещали в 7, потому что это прямой эфир.
1: Да.
0: На всю страну, понятно, соберутся очень близкие люди. Да, несколько тысяч человек в стадиуме.
1: Все знакомые.
0: Но слышать-то все это будет. Вся страна, весь мир, миллионы. Поэтому начинаем в 7. Если хотите застать вообще все, приходите чуточку раньше.
1: Обязательно.
0: И займете самые классные места. Ну, а мы начнем. Впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я поздравлять тебя не буду с праздником, который отмечается. Это не праздник, это дата памятная. В этот день, 22 сентября, в 1951 году, в Швеции запретили поцелуи в общественных местах.
2: Вот не зря меня туда не тянуло.
1: Да, не, ну там, наверное, уже можно. Можно.
2: Ну, знаешь, да, нельзя рисковать.
1: Ну, знаю, да не знаю. Поэтому номинация сегодня звучит так. Нарушаем старенькие шведские законы.
2: Хорошо, хорошо.
1: Сейчас поймете, почему. И первый в этой номинации Таркан.

0: Так, ну а против Таркана сегодня Дуа Липа. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте, рассылуйте любимый трек.
1: Да, голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Фью Джел, бригаде Уны. В Робе плюс 7.1 с Москвы. Вики, можно, пожалуйста, конвертик?
1: Можно. Достаю, вскрываю.
0: А там, вы знаете, иногда, когда мы подбираем номинантов, под номинацию думаем, ну, вставим какой-нибудь трек. Ну так, ради интереса. Победит-то другой. Но сегодня вы прогнули свою линию. 72% за Таркана.
1: Но вот как за него не голосовать?
0: Видимо, никак.

0: Шоу. Это Мизма в бригаде У на Европе Плюс. 7:16 в Москве. Вики, что будет дальше? Можно, пожалуйста, рассказать нам. Ну, так вкратце, чтобы как бы и понятно было, о чем пойдет речь, но при этом, ну, какое-то ядро прям новости не доставать, чтобы была мотивация оставаться как бы и... Как ты долго делаешь вот этот взгляд. Сейчас начну.
1: Нет, там просто такой сюжет, знаешь, прям для фильма какого-то 100% будет потом кино. По новости, которую я расскажу. Но я бы сняла в Австралии. Уже хорошо, да?
0: Ну да. Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
10: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: ООО «Родинка».
14: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
15: Это она просится в отпуск.
14: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
15: А греметь будет?
14: Греметь будут только соседи.

0: празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте centrgoroda.com. 18+.
1: Больше хитов.

0: Summer Body, это Anima и Джей Бригадю на Европе Плюс. 7.23 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну, мне кажется, точно может быть фильм, основанный на этой новости ужасной. В Австралии, только готовься, будет страшно.
0: Ужасная новость?
1: Да. В Австралии...
0: Если кто-то сейчас завтракает, стоит ли отложить приборы в сторону?
1: Не-не-не. В Австралии спасики похитили 800 тысяч пчел. Да. Ограбили 3 фермы. Получается, какая-то банда пасечников, да?
0: Так это получается продолжение фильма «Пчеловод».
1: Да.
0: Он их найдет.
1: Надеюсь. Они использовали специальное оборудование для похищения 44 колоний. При этом они ушли незамеченными, да, не трогая ульи и мед. То есть им нужны были только пчелы, только рабочая сила.
0: Вау, пока весь фокус на музеях и драгоценностях.
1: Кто-то...
0: Они работали там...
1: Украл пчел.
0: Где вообще не подозревалось, что можно что-то украсть.
1: Но 800 тысяч, ты представляешь, 800 как тысяч. Это много. Единственная надежда на пчел.
0: А это все или часть осталась, часть не поддались гипнозу?
1: Не знаю.
0: Или обокрали всю ферму?
1: Там 3 фермы обокрали.
0: Три фермы. Вау, это на 2 больше, чем я думал.
1: Да, единственная, при этом я это уже сказала, ты не заметил. Единственная надежда на пчел, которые, как в сериале «Побег», совершат побег. Кто-нибудь набьет татуировку на спине другой пчелы, и они найдут выход.
0: Ну да, но тельца маленький, придется много пчел разрисовать. А теперь все постройтесь в одного человека, будем искать выход.
1: Но я не знаю. Нет, я надеюсь, конечно, может быть... Нет, не могу. Пытаюсь придумать какой-то хороший...

0: хороший мотив.
1: Не, ну может быть, эти пчелы изначально забрали у доброго человека, и он их вернул к себе. И поэтому пчелы пошли за ним.
0: Не знаю, полетели. Возможно. Может быть, это какой-то реально гипноз пчел был использован. Вопросов много, ответов мало. Если вы пчеловод и разбираетесь в этом, напишите нам, как это сделали.
1: Пожалуйста, нам правда искренне интересно.
0: Мне правда интересно, я не представляю, как можно украсть 800 тысяч пчел без меда и улей.
1: И в Австралии.
0: Да, и в Австралии. Может быть, они слишком доверчивые?
1: И где их прячут?
0: Не знаю.
1: И как вообще, куда их поместить? Ну вот в целом так, если разобраться, 800 тысяч пчел.
0: Вот я тебе и говорю, вопросов много, ответов мало. Напишите нам, пожалуйста. Перемещаемся дальше. Итальянский модельер Донателло Версаче анонсировал свой новый бренд, который она делала совместно там с одной калифорнийской компанией. Я напомню, что Донателло ушла с поста креативного директора Версаче в 25-м году. И вот сейчас решил начать новую жизнь в 71. Открыть бренд свой. В 71.
1: Да. А как называется бренд? Версаче?
0: Пока неизвестно. Донателло?
1: Похоже на канал соцсети какой-то.
0: Не знаю, но молодец.
1: Ну, молодец. Никогда не поздно. Никогда не поздно. А она теперь никакого отношения к Версаче не имеет?
0: Нет, она их амбассадор.
1: Ну да, сложно с такой фамилией уйти полностью из бизнеса. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина восьмого в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября.
1: Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, мы признаем, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу, предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, но вы не поддавайтесь.
0: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Константин. Talk to you, это Анотр в бригаде У на Европе Плюс, 7.34 в Москве. Ну, чего, какой у тебя сегодня настрой?
1: Хороший настрой, готовый поиграть.
0: Более спокойный или такой немножко взбаумошный?
1: Взбаумошный.
0: Взбаумошный, да? Как будто бы начало бала какого-то, да? Нет? Ну, почему-то у меня слово взбаумошный и бал как-то вот на...
1: Да, так и есть.
0: Одном. Если вы хотите поиграть с нашей девчонкой первой мысли, получить какой-нибудь подарок, классный, приятное общение...
1: Приходите ко мне на бал.
0: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 20 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 27 градусов. Сейчас же в Краснодаре 20 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2, парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Радио. 7.41 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
1: Танечка, привет.
0: Танечка, ты откуда?
2: Из города Чебоксары.
0: Чебоксары, прекрасно. Тань, ты на работе или нет?
2: Я ребенка в школу везу. Мы припарковались вот уже около школы.
1: Значит, на работе, можно
0: значит,
1: сказать.
0: На работе. На вечной работе. А после того, как ребенка отвезешь на работу или домой?
2: Домой.
0: Да.
1: А что так?
0: Правда,
1: домой. Жалко, не школу.
2: Там готовить и убирать.
0: В этом плане,
1: ну да.
0: Мы думали, ты хорошая актриса. Домой, одна время проведу.
1: Так жалко.
0: Танюш, ты сегодня с Вики играешь первую мысль. Вики, ты сейчас уйдешь.
1: Да.
0: Это знаешь. А вернешься звуком. Каким? Знаешь, когда вот мы в коллективе спрашиваем, ты как волнуешься перед живым завтраком?
1: Звук моей тревоги?
0: Ты говоришь, совсем нет, а дальше, ну, звучит что-то похожее.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: Таня, удачи.
0: Тань, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди озвучу тебе каждое. Каждое завершай первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики. С ней сделаем все то же самое. Если хотя бы где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Готова.
0: Погнали. Я сегодня такая...
2: Красивая.
0: Красивая. Угу. Обожаю осень за...
2: За желтые листья.
0: Угу. Встречайте, главное блюдо нашего меню...
2: Шашлык.
0: Шашлык, хорошо. Знакомьтесь, это Геннадий Степанович. Он будет нашим новым...
2: Директором.
0: Директором. Угу. Ну и последнее. Еще раз так сделаешь, и я...
2: Тебя поцелую.
0: Какая ты молодец, Тань. Все, можно расслабиться. Внимание, возвращается Вики.

0: немножко смех на надрыве перед важным мероприятием. Такое бывает у всех. У всех бывает. Таня такая умница.
1: Да?
0: Да.
1: Ну давай, хорошо, я готова.
0: Я сегодня такая...
1: Взбалмошная?
0: Нет. Красивая.
1: Красивая.
0: Обожаю осень за...
1: Желтые листья.
0: Да.
1: И за красный.
0: Ага. А потом за лысые деревья. А потом за ноябрь. Так, победа есть, остальное добьем. Встречайте главное блюдо нашего меню. Так же звучит.
1: Идейка.
0: Почти. Шашлык.
1: А, нет, так сказал.
0: Знакомьтесь, это Геннадий Степанович, он будет нашим новым...
1: Физруком.
0: Директором.
1: Почти.
0: Ну, по физической культуре, очевидно. Ну и последнее. Еще раз так сделаешь, и я...
1: Тебя накажу.
0: Тебя поцелую.
1: Ну, это так вот, знаешь, для кого-то это наказание.
0: Да, ну, желтые листья, спасибо им за эту победу. Таня, есть победа, лови подарок.

0: Тань.
1: Ура!
2: Поздравляю.
1: Большое спасибо.
0: Но ты когда приедешь домой, и вот впереди ждет уборка, готовка, но все равно чуточку приятнее, что ты это можешь делать уже практически в свитшоте новом, да?
2: Угу.
1: Да, огромное спасибо. Мы каждое утро звоним с дочкой, пока едем в школу. Ура!
2: Ура, нам очень приятно.
0: Продолжайте это делать. Дочке привет, да и всем чебоксарам. И звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
1: До свидания.

0: Бизара, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригадю на Европе Плюс, 747 в Москве. Наконец-то придумали тему саундчек, в которой можно похвастаться недавней беседой. Тут на одном московском мероприятии, которая приходила парочку недель назад, посчастливилась встретить кумира нам с Вики, а кумира моего. Вживую поговорили с легендарным бразильским футболистом Ривалдо. Это вот член тот самый, то есть самой легендарной сборной Бразилии конца 90-х, нулевых, когда играли Ривалдо, Роналдо, Рональдиньо, Роберто Карлос, Кака,
1: все на
0: Кафу.
1: Р, короче.
0: Это, ну, почти. Особенно Кафу. И один из вопросов был от меня, как от мальчишки, который когда смотрел футбол, ну, скажите, вы общаетесь?
1: А вы что, дружите?
0: Ну, там... На что он сказал, да, у нас есть чатик. И потом сказал, как он называется, и на переводчик не смог перевести название этого чатика, поэтому, ребята, хотя бы с вами давайте разберемся.
1: Какие у вас есть прикольные чатики? Наверняка есть какие-то названия, которые поражают своей креативностью.
0: Действительно поражают.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+. Автомобиль Donfan Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Donfan Mage» – лучший в своем классе. До 31 октября «Donfan Mage» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить.

0: на сайте agencytde.ru 16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем название ваших любимых авторских чатиков. Внимание.
2: Привет, бригаду У. Привет, страна. У нас рабочий чат называется «Исполнение и наказание». С друзьями у нас чат «Привет, безумцев». У жены с подружками «Шабаш». Вот как так живем.
1: Вик, ты как представитель всего хорошего и женского, скажи, пожалуйста, а бывают девчонки, у которых, ну, нет чатика, связанный с ведьминством?
3: Нет.
1: Нет? Хорошо, ладно. Дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс, доброе утро, Россия. А у нас есть чат с друзьями, называется он «Кастрюля». И вот мы там варимся. Не всегда вкусно, конечно, получается.
1: Ну, это нормально. Интересно, интересно. Это нормально, как у любого повара. Кстати... А, с супами у тебя все хорошо.
3: Да, да.
1: Просто решил спросить, как у тебя с супчиками?
3: Нормально,
1: нормально. Да, да, да. Дальше.
5: Привет, Вэлла Вики. У меня есть чат с друзьями под названием «Семяя». Моя подруга зимой хотела написать слово «семья» через мягкий знак, а написала через две буквы «я». Так и появилась «Семяя».
3: Ну, миленько.
1: Ну да, «Семяя». Ну, что-то в этом есть. И от природы.
3: Ага.
1: Ладно, еще.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Мой молодой человек создал чат своей семьи, куда входят родители и братья, и назвал его «Панда ДНК».
1: Это хорошо.
3: Нам нравится панда.
1: Сокращенно БДНК.
3: Тоже неплохо.
1: Даже немножко провокационно. Ну и финальное.
7: Всем доброе утро. У нас есть такой семейный чатик небольшой. Я и две мои дочери, уже взрослые, называются «Сообразим на троих». И на аватарке очень красивая фотография с тремя бокальчиками. Марсини Фьера.
1: О, скажите, сложно быть мамой? Теперь нет.

0: Kissing Strangers, это DNCE. Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 8 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый скандал разгорается в американском Белом доме. Тропа Росомахи стартовала в Приморском крае, и рыбаки установили новый рекорд. Далее подробности. Черная кошка пробежала между президентом США и американскими СМИ. В Вашингтоне набирает обороты скандал с бойкотом Дональда Трампа. Напомню, ранее Трамп отлучил от Белого дома телеканалы CNN, MSNBC, а также газету «Политика». Вслед за этим освещать события вокруг Трампа отказались телеканалы Fox News, ABC, CBS и NBC, а также издания New York Times и Washington Post. Они также обвинили администрацию США в нарушении первой поправки Конституции о свободе слова. На этом фоне администрация американского Белого дома запустила в интернете свой телеканал под названием «Трамп ТВ». Напомню, ранее свой пост внезапно покинула пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит. Совместные российско-ланкийские учения стартовали в Приморском крае, они получили название «Тропа Росомахи-2026». Главной темой учения определены совместные действия специальных подразделений по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях активного применения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Учения продлятся до 27 сентября и включают в себя не только отработку совместных учебно-боевых задач, но и ряд культурных и спортивных мероприятий. Они направлены на укрепление дружеских связей между военными контингентами наших государств. Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами, об этом сообщает Минфин. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Эта сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. В следующем году новыми пользователями криптовалют могут стать еще 10 миллионов человек, считают аналитики. Новый рыболовный рекорд установлен в США. Там местный житель поймал гигантского сома. Его вес 33 килограмма 800 граммов. Трофей удалось выловить в реке Огайо. При этом рекорд длины так и не был побит. В прошлом году удалось поймать сома длиной в 130 сантиметров. Нынешний рекордный сом оказался на 8 сантиметров короче. В департаменте природных ресурсов Западной Виргинии отметили, что организация начала восстанавливать популяцию голубых сомов в реках с 2000 года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на
1: Европе. Тренируешься?
0: Продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Буквально через 3 дня мы с вами встречаемся в стадиуме. В 7 утра на живом завтраке. Вход свободный, бесплатный. Обязательно приходите, даже если у вас там нет, например, друзей. Не с кем идти, боитесь, не бойтесь.
0: Да.
1: Мы вам найдем друзей.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Прям вот мы будем...
1: Может быть, даже не только друзей, но и партнеры по жизни. Такое тоже бывало.
0: О, кстати, да. Кстати, да. Утренний романтик. А что, есть утренние рейвы? Да?
1: Да.
0: Кстати, живой завтрак появился задолго до тренда на утренние рейвы.
1: Да.
0: Так и утренние романтические свидания. У тебя, кстати, были свидания прям утром?
1: Прям утром? Ну, на завтрак, да, были, встречались.
0: Случайно или, ну...
1: Случайно,
0: пока
1: случайно.
0: Ну, сидишь.
1: Типа, шла свой, споткнулась, шведский, простите.
0: Шведский стол, отель какой-нибудь, там случайное свидание
1: произошло.
0: Нет,
1: такого не бывало.
0: Нет.
1: А все, бывало? Бывали случайные свидания?
0: Случайные?
1: Да.
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Так, а еще в этом часе продолжится битва за поездку на роскошном круизном лайнере двухнедельную.
1: А вот это реально романтично.
0: Да, две недели романтика. Уже в четверг выясним, кому достанется поездка. Ну, а впереди, я бы сказал, прямо по курсу у нас Эвридейка.
1: Да, звоните.

0: Свим, это BTS, Бригадюны, Европе Плюс, 8.08 в Москве. Мы ждем Эвридейку, а параллельно путешествуем чартером Бригаду музыкально в разные страны, без виз, без денег, без билетов. Вообще,
1: ого, очень удобно.
0: Да, все приглашены. Угу. Все приглашены.
1: Вики. Без горячего питания.
0: Ну,
1: мы быстро-быстренько.
0: Да. Мы едем в страну, в состав которой входят вот такие вот известнейшие города.
1: Давай.
0: Тыхы, Тарунь, Гдыня. Пожалуйста.
1: Беларусь?
0: Нет. Ну ладно, ладно.
1: Польша.
0: Да, хотел подсказку дать Джишуф, но ты вот так угадала. Летим в Польшу, а там в чартах Оливер Хелденс с треком A-E-I-O-U.
2: Чартер бригады У.

0: 8:12 в Москве. Эвридейка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Алло.
2: Привет.
0: Привет. Как тебя зовут?
2: Андрей.
1: Андрей, хорошо,
0: Андрей,
1: ты откуда?
0: Есть немножечко ощущение, что ты до сих пор не веришь, что тебя слышат.
2: Да, слушают. Есть такое.
0: Вот представь, люди в разных городах, даже в разных странах, каждый занимается своими делами. Кто-то едет на работу, кто-то чинит машину в автосервисе, да, кто-то работает врачом, все слушают тебя.
1: Андрей, да? Ты откуда? Не нервничай, главное.
2: Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. О, вполне возможно, кто-то сейчас услышал твой голос и узнал.
0: Андрей, волнуешься или нет?
2: Вполне возможно. Ну да, ладошки потеть начинают немножко.
0: Наверное, зря я, да, сакцентировал про количество людей, которые прям тебя сейчас слушают.
2: Да.
1: Просто много миллионов.
0: Да, не переживай, просто много миллионов, и желательно не ошибаться, выглядеть очень хорошо.
1: Андрей, все будет классно, не переживай.
0: Андрей, но на самом деле мы тебе, ты знаешь, мы всегда поможем, мы рядом. А задание сегодня такое.
1: Вначале запугаем, потом поможем.
0: Типичный родитель. Задание такое. Сейчас, Андрей, специально для тебя Вики, очень красиво с выражением, прочитает список чего-то. Ты просто пока что послушай, потом будет задание. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Андрей, удачи. Начинаем.
2: Спасибо.
1: Сом, сум, рингит, лари, сувлаки, рубль, фунт, рупия.
0: Почему там рыбы, болезни, все в одном. Андрей, скажи, что здесь лишнее? Как ты думаешь?
2: Рыба, может, сом?
0: Давай еще раз послушаем.
2: Давайте еще раз.
1: Рыбы тут нет.
0: Рыбы нет.
1: Но она как бы есть, но она не есть. Сом, сум, рингит, лари, сувлаки, рубль, фунт, рупия. Давай просто попробуем.
0: Доллар и евро.
1: Доллар и евро, да. Ну, рубль, мне кажется.
2: Так, сом, сум, рингит, лари,
1: сувлаки, рубль, фунт, рупия. Что-то из этого вообще не относится к тому, про что мы говорим.
2: Так, интересно.
0: Интересно,
2: конечно.
0: Согласен, да, задание, что надо прям сегодня.
2: Ну, рупия, фунт, рубль точно есть.
1: Все, вычеркнули уже три слова, вычеркнули, супер.
0: Так, что там осталось?
2: Да.
1: Сом, сум, рингит, лари, сувлаки.
0: Сувлаки последние?
2: Рингит, лари, сувлаки? Что такое сувлаки?
1: Сувлаки?
0: Сувлаки, с буквой В, да?
2: Сувлаки?
1: Сувлаки. Я тебе очень рекомендую, это классная вещь.
2: Вот, наверное, вот это и выберем.
1: Правильно.
0: Да, Андрей.
1: Это такая еда греческая.
2: Еда?
0: Да, невероятная интуиция, Андрей, тебе позволила выиграть. Видишь, вообще без подсказок. Мы обещали подсказки, ты даже не воспользовался ими. Давай мы тебе подарим нашу фирменную футболочку от бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Звони нам еще обязательно, хорошо?
2: Обязательно буду звонить.
0: И Питеру привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Счастливо. Пока-пока.

0: Это группа Айова в бригаде У на Европе Плюс. Пятница. Увидимся, услышимся на живом завтраке с Айовой.
1: Да.
0: А в ближайших планах услышимся и, ну, пока не увидимся, только услышимся со Скандинавией. У нас фактовый зал впереди, мэр, в котором Вики, да?
1: Да, я.
0: Нормально все?
1: Нормально все, да.
0: Да все, да, просто спросил вдруг. Вдруг наоборот.
1: Нет, все хорошо.
0: Нашла кое-что про Скандинавию?
1: Конечно.
0: Аналогично. И кое-что расскажем здесь, в бригаде У на Европе Плюс. Бригада!
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода. Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: А что это у них пищит?
4: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
5: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
6: Куда едем?
7: На Покрышкино.
6: Хотите свою машину, наверное?
7: Ага.
6: И чтобы на выгодно.

0: 1, комната 6. Украина 127-79-44-741. 16+.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Шакира, бригаде У на Европе плюс. 8:24 в Москве. Вики, начнем?
1: Да, начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, Мэ.
3: Да.
0: Щечки румяные.
3: Убиралась.
0: С пробежки как будто бы только вернулась.
3: Убиралась.
0: Так, тема Скандинавия. Что-то нашла?
3: Ой, я нашла очень интересное. Ну, на мой взгляд.
0: Угу.
3: На твой не знаю. Ну, мы все, вот когда представляем Скандинавию, представляем красивую природу. Я знаю, что ты обожаешь такую северную природу.
0: Да.
3: И все скандинавы, они просто фанаты хайкинга.
0: Угу.
3: Они обожают ходить в походы, вот это все.
0: Да, да, да.
3: И одна девушка из Дании решила, что так, я тоже люблю походы.
0: Угу.
3: И он любит походы.
0: Я живу в Дании.
3: Я живу в Нане, да?
0: Да, у меня есть палатка.
3: Да, в общем, она придумала дейтинговое приложение, такой некий тиндер для тех, кто обожает походы.
0: Хайкингистов?
3: Хайкингистов, да.
0: Ага.
3: А более-менее, более того, за пару месяцев там уже 2000 пользователей.
0: Палаточный городок.
3: Да, получается так. Ключевая деталь, которая отличает его от классического тиндера, что при создании профиля ты изначально выбираешь себе или соратника по приключениям, или романтического партнера.
0: А разве романтика это не приключение?
3: Ну, не знаю. Вот. И как говорит сама вот создательница, у тебя может быть прекрасная семья, но при этом не хватает кого-то, с кем можно спать в палатке.
0: Как открыто она заявляет об этом.
3: Нет, дело в походе.
0: Да, дело в походе. Вот именно, в походе.
3: Ага.
0: Направо или налево, там, это хайкинг.
3: Это хайкинг.
0: Так уж вышло, что у меня тоже история связана с Данией.
3: Серьезно?
0: Да, если вам исполнилось 25 лет, и вы еще не знаете,

0: замужем или не женаты. В Дании существует давняя традиция.
1: Унижать?
0: В целом, да. Если посмотреть на фотографию, которую я прикрепил к факту, там как будто бы человек противится и не хочет того, что с ним делают. Но делают. Значит, если вот все, вам 25, и еще вы не обрели вторую половину, ваши друзья и семья нещадно покрывают вас корицей с головы до ног.
1: Ой, это же неприятно.
0: Иногда привязывая к стулу.
1: Ой, это вообще неприятно.
0: Иногда к столбу.
1: Они надеются, что так ты найдешь себе партнера и любовь?
0: Нет,
1: кто-то
0: просто
1: тебя
0: унижают.
1: Пожалеет?
0: Нет, в корне всего унижение. Так вот, вы становитесь коричным. То есть 25 не успел, все, коричный человек. Парень ты или девушка, неважно.
1: И вас можно добавить кофе.
0: И у тебя
1: по четвергам. Да. Это хорошая примета, говорят.
0: Есть ровно 5 лет, чтобы изменить ситуацию, потому что если к 30 вы не найдете вторую половину, вас будет посыпать перцем. А ваше звание будет звучать так: перцовый подмастерье или перцовая женщина.
1: Так, записали. Значит, к 30 к Дании, в Данию не ездить.
0: Да, да, либо тщательно скрывать документы и возраст. Вообще, эта традиция сотни лет, и восходит она к периодам, когда продавцы специй путешествовали, оставались холостяками, потому что из-за того, что они постоянно в пути, в продажах, они долго не останавливались на одном месте и не могли найти вторую половину. Вот, они, значит, половину не могли найти, а современные страдают.
1: Ну вот в фильме «Дюна» продавцы специями, они хорошо жили.
0: Но одиноко?
1: Да не факт.
0: Не смотрела?
1: Нет, не смотрела.
0: Не досмотрела.
1: Но нам специи вообще хорошо снилось.
0: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ну и тему следующего фактового зала предлагайте. А впереди итоги.

0: Slowdown, это Дилак бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве, стоп, голосование по актовому залу. Шли мы, значит, тютелька в тютельку, ноздря в ноздрю, нога к ноге, щека к щеке. Итоги.
1: Да. Ты аккуратнее, я только что порвала колготки. Мне вторая плохая новость не нужна.
0: Это все мои брюки с железными. Ну, понимаешь. Короче, 51%.
1: Нет, никто не понял, ну ладно.
0: Ну вот эти у ковбоев по бокам.
1: Хорошо, хорошо, давай.
0: 51% у победителя сегодня это ты. Поздравляю.
1: Ура! Ну, за колготки обидно, конечно. Ну что, что же нам взять с тобой? Корица? Или
0: да
1: это нереально?
0: Специи,
1: давай специи.
0: Специи,
1: да.
0: Как раз предлагали. Спасибо за специи. Это будет завтра в актовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
1: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
0: Вики, близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня наконец даст результаты.
1: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
0: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
1: Девы, вы признаете, что все переменные к лучшему.
0: Весы, смело проявляете инициативу и предлагаете руководству новые идеи.
1: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
0: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
1: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
0: Водолеи вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь.
1: Рыба, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Йо, это шоу с бригадой У на Европе Плюс, 8:36 в Москве. Мы продолжаем. Продолжаем разыгрывать круиз мечты. На двоих. На две недели.
1: Ой, хорошо.
0: Победители отправятся на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю, через Египет, через Иорданию. Визы не нужны вообще.
1: Я согласна.
0: Подожди, старт из Анталии.
1: Я согласна.
0: Да, но тебе нельзя.
1: Не согласна тогда.
0: Но вам-то можно. Главное – желание и действующий загранпаспорт.
1: Вот да, чтобы загранпаспорт у вас был, ну, минимум до июня.
0: Ну, потому что путешествие уже скоро состоится. Угу. Чтобы попасть в битву, нужно написать кое-что на наш сайт.
1: Да, там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Да, нужно написать свое имя, номер телефона и ответ на следующий вопрос. Ну, мы же по Красному морю будем идти.
1: Ага,
0: и вот в Красном море можно встретить большеротого губана.
1: Ого.
0: Угу. Кто это или что это? Пишите, впереди ешь, плыви, смотри в бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 21 градус прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 22 сентября, в нашем городе пасмурно. Небольшой дождь, днем 27 с плюсом. Ну а в эти минуты в Краснодаре 20 тепла.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
6: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
8: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
9: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
10: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера Медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
15: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 в бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8.43 в Москве. Ешь, плыви, смотри в бригаде У на Европе Плюс начинается, а розыгрыш «Друзья мечты» продолжается.
2: Уже, кстати, в четверг мы узнаем имя победителя.
1: Так послезавтра?
2: Да.
1: Вот-вот.
2: Так быстро.
1: Вспоминаем вчерашний день, а там блистала Виктория. Вик, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет, привет. Вот скажи, ты кому-нибудь уже рассказала, что ты участвуешь в розыгрыше или пока держишь
3: да,
2: в тайне?
3: Да, мне вчера подруга из другого города позвонила, сказала, я тебя слушала в прямом эфире, я тебя поздравляю.
1: Вика, скажи, это повлияло на выбор человека, с которым в случае победы ты отправишься в круиз?
3: Нет, не повлияло.
2: Подруга, прости.
1: Но было приятно. Вик, знакомься, у тебя новый соперник, это Георгий. Георгий, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Георгий.
1: Георгий, ты настоящий молодец. Я бы сказал, биолог. Ну и вообще разбираешься в разных видах живых организмов. Угу. Отборочный вопрос был такой. Что или кто такой большеротый губан?
2: И кто же?
4: Ну это рыбка такая.
1: Это рыбка такая, все верно.
4: Это рыбка.
1: Итак, Вика, Георгий, еще раз представим. Кто-то из вас в случае победы в четверг отправится на роскошном лайнере «Астория Гранде». Путешествие по Красному морю. Круиз начнется в Анталии, а дальше Исмаилия, Эль-Гуна, Петра, Луксор и, естественно, не обойдем вниманием, Шарм-эль-Шейх.
2: Про Шарм и поговорим. Мы будем вам задавать какие-то вопросы, давать варианты ответов. Ваша задача выбрать правильный.
1: Кто лучше справится, проходит дальше. Удачи!
2: Виктория, вопрос тебе. В переводе с арабского «Шарм-эль-Шейх» это, вот как ты думаешь, это бухта шейха или сахарная вода?
3: Я даже не знаю. Наверное, первый вариант.
2: Бухта шейха, да.
1: Хорошее начало,
2: не
1: молодец.
2: Не знаешь, но чувствуешь.
1: Георгий, скажи, пожалуйста, как называется гора, которая находится недалеко от Шарм-эль-Шейха? Синай или Дыхтау?
4: Первый вариант.
1: Синай, да. Дыхтау уже у нас. Вторая после Эльбруса по высоте гора.
2: Хорошо. Вопрос такой, Виктория, тебе. Какое море омывает Шарм? Красное или Средиземное?
3: Ой, наверное, красное.
2: Правильно, молодец.
1: Хорошо идете, Георгий, ошибаться нельзя. Вот смотри, в Шарм-эль-Шейхе есть площадь Сохо, на которой есть кое-что, что есть также и в Лондоне. Вот что, о чем речь? Биг Бен или красные телефонные будки?
4: Будки красные.
1: Да. 2-2. Ни одного промаха. Мы не хотели, вы нас вынудили. Сейчас придет время контрольного вопроса. Нужно ответить правильно, быстрее соперника.
2: Да, вот кто ответит, тот и переходит в следующий тур. Как называется главная река Египта?
4: Нил.
1: Георгий.
3: Нил. Нил.
1: Георгий.
2: Нил.
1: Георгий. Вика, как ты интересно порадовалась за Георгия.
2: Ну, Георгий действительно сильно опередил. Не расстраивайся.
1: Схватка была действительно серьезная. Никто не давал неправильных ответов. Все справились блестяще. Георгий, но мы тебя поздравляем. Ты переходишь в полуфинал битвы за круиз мечты и будешь бороться за возможность отправиться на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю, Суэцкий канал, пирамиды, Петра. В общем, ну и еда, вкусная еда.
2: Красота. Виктория, ну а тебе мы хотим подарить футболку классную.
1: И звони нам еще обязательно.
3: Спасибо большое. Спасибо за возможность.
1: Хорошего дня, Георгий, до завтра. Счастливо.
2: Пока.
4: Всего доброго.
0: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Ешь, плыви, смотри.
0: В бригаде У.

0: What a feeling, это Global DJ из бригады Уны в Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором пришло время приоткрыть тайну и рассказать, как называются ваши чатики.
1: Ну, вот у нас периодически бывают чатики, где мы кого-нибудь из коллег не включаем. Ну, так получается, не специально, так надо.
0: Ну, звучит жестоко.
1: Но чатик называется в честь этого человека. Например, бережем Лешу, значит, там Леши нет.
0: Наверное, Леха же, очевидно, только что узнал об этом чатике, и он есть. Но мы им пользуемся, когда мы едем в гастроли, где тебя нет, чтобы... Мы поэтому и не берем тебя вот за такую реакцию. Ребят, расскажите, как называются ваши чаты?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Soundcheck. Soundcheck. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в Soundcheck слушаем название ваших чатиков.
2: Угу,
1: давайте
2: давай.
1: Начнем.
3: Доброе утро. Нас в кабинете было 6 человек, и у нас было коронное слово «три татушки». Мы решили, чтобы не потеряться, создать свое сообщество. Хотели изначально назвать его «три татушки», но как-то не звучит. Нас шестеро, а три татушки. Угу. В общем, так появилось сообщество «две-три тушки».
2: «Две-три тушки». Интересно.
1: Это же, можно сказать, какой-то подвид числительных.
2: Да.
1: «Великий и могучий». А вот тоже немного «великого и могучего».
4: Доброе утро, бригада У. А у нас трое детей, и наш семейный чат называется «За что я получил по жопе».
2: Прикольно.
1: Сразу понятно, кто админ в этом чатике. Ну и финальное.
5: Доброе утро, страна, доброе утро, Европа Плюс. А у нас есть такой интересный чат, который называется «Друзья по неволе». Просто однажды мы подружились, а потом стали кумовьями, и теперь как бы вот хочешь, не хочешь, а приходится общаться. Но, слава богу, пока еще хочешь.
2: Будем надеяться, так и будет.
1: Да, удачи.

0: Сейчас я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Льготникам увеличат поддержку при подключении газа. Часть Краснодара останется без воды. И стало известно, от скольких поездок за рубеж следует отказаться, чтобы купить квартиру в Москве. Подробности далее. Правительство России дополнительно выделит более миллиарда рублей на социальную газификацию. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, деньги направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В этом году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Средства можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Мишустин также отметил, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал президент Владимир Путин. Минфин России готовит изменения в налоговое законодательство. Оно для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов от беспилотников. Речь также идет о расходах на восстановление инфраструктуры после атак. Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что это не будет прямой компенсацией бизнесу. Ведомство вместе с представителями разных отраслей сейчас определяет, какие именно изменения необходимо внести в налоговые правила. Законопроект планируют подготовить уже этой осенью. Россия намерена обсудить с Барбадосом возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом пишет газета «Известия». На 24 сентября назначена встреча дипломатов с премьер-министром Барбадоса. Среди тем переговоров будут и перспективы прямых рейсов между странами. Конкретных сроков пока нет. Оформление необходимых документов может занять время. Помимо этого, возможность прямого авиасообщения Россия обсуждает и с Гайаной. Этот вопрос уже находится на согласовании у властей страны. Сегодня несколько улиц Краснодара временно останутся без водоснабжения. Так, с 10 до 12 часов воды не будет у жителей Красных, Аккурат и Коммунаров. А с 10 до 15 водоснабжение будет отключено у абонентов улиц Железнодорожной, Вишняковой, Суворова, Гоголя, Красунской, Базовской дамбы. Об этом информирует пресс-служба ЕДДС города. И последние аналитики сравнили стоимость жилья в Москве с расходами на зарубежные поездки. По расчетам специалистов, чтобы купить квартиру массового сегмента площадью около 49 квадратных метров, москвичу пришлось бы отказаться примерно от 88 поездок в Турцию, 105 туров в Египет или 154 отпусков в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет РБК. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел 96.37. Сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, небольшой дождь, днем 27 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Чего?
1: Ничего.
0: Ну че?
1: Ну ничего.
0: Ну скажи.
1: Ну с Пашей беседно там обсуждали новости.
0: Ну что обсуждали?
1: Новости.
0: Новости общие, какие-то личные? Может, наш с Лёхой, пока мы здесь работаем?
1: Нет, ну новости наши общие, мы с тобой обсудим их минут через 20.
0: Чтобы на Вики Ньюс нашла?
1: Угу.
0: Ага.
1: Ну там скандал.
0: Ну?
1: Тебе не понравится. И Лёше не понравится. Никому не понравится эта новость, которую я нашла.
0: Странный скандал. Обычно нам такой нравится. Это связано с нами как-то?
1: Ну, да.
0: Это плохо. Это уже не очень. Ладно, подождем. Вики Ньюс будет чуть-чуть попозже. В ближайших планах «Откуда ты from?» Место, где мы выясняем, кто вы и где вы.
1: Да. Напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко. Написать в эфир, как вас зовут, из какого вы города или, может быть, поселка.
0: Или деревня. Райд-центр подходит, да?
1: Да. Вот вообще все, что угодно. Главное, напишите что-то про вот место жительства свое. И номер телефона не забудьте, чтобы мы могли перезвонить. А то будет сложно играть.
0: Это все отправляйте на наш сайт, да? Мы ознакомимся с материалами,
1: ага.
0: Да? Кому-то перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригадю на Европе Плюс. 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать хит, который снова стал хитом. Под этот хит снимают разные видосики. Знаешь, под некоторые треки снимают что-то конкретное, конкретная концепция. Ага. А некоторые просто фончиком как-то идут, и кто-то под них танцует. Вот мне лично попалось несколько видео, где сейчас же пошла новая тенденция на телефон-раскладушки.
1: Ага, да.
0: Да, и там... То, что я видел. Зачем мне...
1: Видел все-таки рилсик нашего звукорежа, Лехи.
0: Да. Он берет, значит, снимает свое видео. Ну, представим. Угу. Спрашивает, зачем мне раскладушка? И потом кадры, где очень эффектные афроамериканки после жаркого разговора, видимо, уже с бывшим молодым человеком, красиво вешают трубку, складывая телефон. Поэтому вот, пожалуйста, встречайте Леди Гага, Just Dance.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Встречайте, у нас сегодня девчонки исключительно. А, и одна из них Маша. Мария, доброе утро.
1: Машенька, привет.
2: Привет, привет, привет.
1: А, привет.
0: Маш, а к тебе на вы или можно на ты?
1: Или просто царица?
2: На ты.
0: Просто Мария находится в царском селе.
1: А, кстати, Маша, как называются девушки, которые живут в царском селе?
0: Вот царицы.
1: Царицы, получается?
2: Царицы.
0: Даже перепроверять
2: царица
0: не будем.
2: Мария.
1: Нам нравится.
0: Царица Мария, встречайте коллегу. Это Яна. Яна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет,
1: Яночка, привет. Познакомься, это Маша. Маша будет отгадывать, откуда ты.
2: Маша, привет. Привет, Ян.
0: Ну смотри, как, прям
1: уже для, хорошо идем.
0: Для царицы, как поддерживает контакт с обычными людьми, с нами, да? Молодец, Маш. Итак, девчонки, сейчас будем разгадывать город Яны. Ян, у нас будет 5 вопросов. Ждем ответ на каждый. Маша после каждого ответа предполагает, где живет напарница. Если город разгадается, на что мы искренне надеемся. Подарки всем. Готовы, девчонки?
2: Да.
0: Удачи, вперед.
1: Яночка, неожиданный вопрос. А вот в детстве на утреннике ты кем обычно была? В костюме кого?
2: Снежинкой.
1: Снежинкой? А вот скажи, помимо снежинок, не было ли у вас среди группы персонажа, который как-то тесно связан с вашим городом, регионом?
2: Да, барыня.
0: Барыня.
1: Барыня, а, я про другого, ну хорошо, барыня.
0: Барыня как будто по царскому селу неплохо подходит.
1: Да.
0: Ну а про какого персонажа?
2: Ну как игрушка такая.
1: Нет, я говорила про кикимору. Вас же там любят кикимору.
2: Да, кикиморы тоже у нас были.
1: Кикимору любят.
2: И светлая сторона, темная сторона.
1: Да, ну и кикиморам поставили маленькие такие памятнички в городе.
0: Я думаю, дети были на утреннике счастливы. Так, город, связанный с персонажем кикимора. Мария?
2: Первое, что приходит на ум, Кострома.
0: Кострома?
1: Ну, возможно, кикимора оттуда. Может быть, у него там дача. Мы не знаем.
0: Но нет, основное место жительства другое. Ян, но кикимора, ну, мы же хотим полное название услышать. Обычно, да, кикимора болотная. Скажи, пожалуйста, а не значит ли это, что у вас какие-то водоемы есть известные, важные водоемы?
2: Ну, у нас есть река.
0: Это в очень
2: честь которой город был назван одно время, потом переименовали.
0: Давай-давай, Ян, ты очень близка к тому, чтобы, ну, подсказать. Маша, не
1: хорошо,
0: стесняйся.
1: Да, да,
0: что
1: да.
0: За река?
2: А, название прям можно, да?
0: Да-да-да. Мы же хотим, чтобы
2: река
0: выглядели.
2: Вятка называется.
0: Вятка. То есть, подожди, Егор, город назывался тоже Вятка?
2: Вятка назывался, да.
0: Да ты что?
2: Могу еще предыдущее название тоже сказать.
0: Ну-ка, подожди, давай. Ладно.
2: У нас тройное название у нас. Вятка, Хлынов и третье.
0: И, Маша, твой выход?
2: И не знаю, Суздаль.
0: Суздаль.
1: Шикарный вариант. Но не, пока не совсем. Нет. Не совсем. Ян, а ты знаешь, что объединяет Москву, Рим и твой город?
0: Опа.
1: Ну, люди хорошие живут.
2: Да.
1: Оказывается, твой город тоже на семи холмах. Это правда или нет? Ну, по крайней мере, я такого вычитала.
2: А, ну, да.
1: Хорошо.
2: Ну, не все остались, конечно, но есть.
1: Интересно.
0: Время идет.
1: Хорошо. А горы какие-то у вас там есть? Или только вот холмы?
2: Горы?
1: Да.
2: А, нет.
1: Гор нет. То есть просто холмы? Хорошо.
0: Маша?
1: Какие-то остались холмы?
2: Нет, предположение. Можно еще одну подсказку?
0: Да, конечно. Ян, мы наслышаны с Вики, ну, когда готовились к вопросам, что в своем городе производит что-то легендарное, известное. Можешь ли вспомнить, чем славится твой город?
2: Нас делают дынковскую игрушку известную. Сейчас очень много именно вот рисунков, кружочков вот этих вот везде сейчас. У вас в Москве тоже есть.
0: Да.
2: По-моему, даже поезд есть. Если
0: как?
2: Не ошибаюсь.
0: Да, не ошибаешься.
2: Метро. Поезд?
1: Метро.
2: Да.
0: Угу.
2: Да. С нашими рисунками, да.
0: Да.
4: Игрушка, дымка, может, Киров?
0: Да!
1: Не может быть, я точно.
0: Да!
1: Молодцы, девчонки. Смотрите, сколько всего узнали про Киров.
0: Вообще, Маша и Яна, команда сработала. Девчонки, как и обещали, подарок всем.
5: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Мария, я...
2: Спасибо!
0: Это все за разгаданный Киров.
1: Угу.
0: Хорошего дня и звоните нам обязательно еще. Счастливо.
1: Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: Бонс, это Fastboy, Бригаде У на Европе Плюс, 9.20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Вот ты помнишь, я 2 часа назад возмущалась новости про кражу пчел?
0: До сих пор осадочек остался, если честно.
1: 800 тысяч пчел украли. Вот эта новость меня будет возмущать еще больше.
0: Все только хуже. Окей, подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре 944-66-00. Автошкола.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8 861 203 2740. V80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдинг с учетом прямой выгоды. Не оферта.
3: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41. 16+.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Лети, и артисты шоу «Завтрака звонки» и Ася Бригаде У на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну, давай начнем не сразу с моей травмы.
0: Давай.
1: А с чужой травмы, так сказать.
0: О, это с удовольствием.
1: Сан-Франциско, да. Человек встретился на боксерском ринге с человекоподобным роботом. Вот. Все, в принципе, было хорошо первую минуту. Выбрали в качестве человека блогера. Не жалко было, видимо, человека.
0: А блогер до этого занимался?

0: занимался боксом?
1: Не знаю, не знаю. Оно первое время держался достаточно уверенно, а потом вот было неприятно, он проиграл.
0: Проиграл.
1: Да, и человекоподобный робот выглядит как из Терминатора, очень злой какой-то и неприятный. $100,000 примерно стоит такой робот, им управляют на расстоянии, но я хочу заметить, что он так боксировал, и знаешь, даже он после удара вот так сбрасывал руки.
0: Да, ну хорошо. Перезаряжался. Да, да, да, да. Кровоток все-таки же.
1: Просто.
0: Хотя убери слово кров, просто ток разогнать по организму.
1: Выглядело жутко.
0: А,
1: парень проиграл.
0: Проиграл он по баллам или по нокауту?
1: Наверное, по нокауту, по баллам, не знаю. Я не досмотрела, мне было страшно. Выглядело ужасно.
0: Угу. Но еще одна плохая новость.
1: Да, да,
0: роботы
1: да.
0: Роботы теперь в боксе.
1: Да. А ты же еще видел вот эти китайские роботы, они же еще в Шаолинь ездили заниматься. Ууу, это вообще.
0: А это не то же самое?
1: Нет, это другой.
0: Нет, ну ладно.
1: Ну, а вот теперь новость шок.
0: Это, да, да, да. А что вы думали? Аналитика серьезная. Аналитика серьезная.
1: Я тебе говорю, да, вот аналитика сейчас будет. И такая вообще, я просто в шоке. Я тебе говорила, что меня новость про пчел шокировала. Ага, но еще. Эта новость меня вообще шокирует еще больше.
0: Ага, шок. Значит, на шоке.
1: Да. Заголовок такой. Россиян перестала мотивировать премия на работе. Так заявили бизнес-эксперты.
0: Они же руководители ряда предприятий.
1: Да, они говорят, деньги, ну не всегда, не всегда приводят к росту вовлеченности и инициативности. По мнению экспертов, каких-то непонятных, хороший результат должен давать сотруднику не только деньги, но и доступ, внимание, к более сложным задачам. Новым проектом и больше самостоятельности. Я как раз всегда мечтала, чтобы было посложнее и посамостоятельнее.
0: Молодец.
1: Ну, и хвалить надо. Ну, прохвалить я согласна, а вот все остальное вопросики есть.
0: Молодец. Мне очень понравилось, как ты сразу с претензией читала это все. Сразу как бы не доверяешь исследованию этому?
1: Да нет, я доверяю, но проверяю. Я устрою свой опрос. Вот вы согласны?
0: С чем?
1: Что денег вам платить не надо, главное, чтобы у вас был доступ к сложным задачам.
0: Ого! Вот. Вот это раскрыло ты кубышечку эмоций. Ну, ты знаешь, мотивация, конечно, важна, да, но все-таки важно соперничать не с кем-то, а с самим собой. Да нет, конечно, нужны деньги, чё я подбираю слова.
1: Мне так нравится доступ к сложным задачам вообще. Вау, супер.
0: Самое интересное, что, ну, этот доступ скрывали. Ну, то есть, дана тебе легкая.
1: Что ты заслужил?
0: Можно что-нибудь посложнее?
1: Теперь можешь зайти в 23-й кабинет.
0: Ну, Вики, ну, с другой стороны, ты бы не хотела, вот, чтобы тебе усложнили задачу вести, например, эфир без стула, просто стоя. Это как бы, ну, это довольно-таки сложная задача для твоих ног. Да, на каблуках.
1: Я заслужила доступ.
0: Ну ладно, все, все, тихо, новость закончилась. Все, все, эти Вики Ньюс позади.
1: Про пчел все-таки лучше новость.
0: Все, это проблема Вики из прошлой жизни. Все, мы послушали, хватит. Спасибо. Вот впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября.
1: Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, мы признаем, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу, предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, но вы не поддавайтесь.
0: А рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Энерджи Свимс, бригаде «Умный» в Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором уютненькая стартовая сумма 3000 рублей, ввиду того, что вчера нас взломали. Дело это приятное и для нас, и для тех, кто взламывает сейф. Но сегодня-то еще и дополнительно 10 тысяч от Озонбанка можешь заработать. И не только сегодня, ну, всегда. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом, Вики.
1: Да.
0: Ну, что, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: С тем, чем ты профессионально занимаешься каждую вторую половину осени и зимы.
1: Плачу.
0: И даже начало весны.
1: Весны нормально.
0: День раскрашивания серости.
1: Да.
0: Понимаешь? Да.
1: Да,
0: вот поздравляю. Сегодня твой праздник. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.
1: Кирпич нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
11: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
16: Застройщик ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сей бригаде «Уны» и «Брови плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте, меня зовут Оксана, я из Владикавказа.
3: Привет, Оксаночка.
1: Привет, Владикавказ.
2: Очень прям неожиданно, мне так приятно, даже не верится, что я до вас дозвонилась.
1: Оксана, ты знаешь, это абсолютно взаимно. Оксана, скажи, пожалуйста, а ты часто публично выступаешь? Ну, может, по работе, либо еще как-то?
2: Бывало такое у меня.
1: Уверен, тебе очень идет. У тебя очень обаятельный голос, Оксан.
2: Спасибо.
1: Искренне надеемся, что сегодня ты взломаешь сейф. Сегодня в сейфе 3000 рублей. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Оксаночка, выбирай. Какой вопрос будет бонусным?
2: Так, самый легкий.
1: Самый легкий, хорошо. Какой?
3: Ну, выбирай.
1: Первый, второй или третий?
2: Так, ну давайте третий пусть будет.
1: Третий.
3: Давай, хорошо.
1: Оксана, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Оксана, сегодня у нас день носорогов. Я думаю, что ты прекрасно представляешь этих животных. Говорят, даже львиный прайд, когда видят впереди носорогов, такие: обойдем мы стороной.
1: Больше львиный прайд.
3: Большие, сильные. Всего 5 видов носорогов, но есть только один мохнатенький. Оказывается, есть носорог, у которого есть шерсть.
1: Не везде, как мы выяснили по фотографии.
3: Нет, он рождается полностью в шерстке черненькая, а потом, ну, редеет шерсть. Ну, бывает. Как называется этот вид, у которого есть, собственно, шерсть? Это индийский, это яванский носорог или суматранский?
1: Красиво.
2: Суматранский давайте попробуем.
3: Суматранский, давай попробуем. Третий вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Оксана, сегодня отмечается день хоббита. Прекрасные существа, которых придумал когда-то Джордж Толкин. Скажи, ты смотрела когда-нибудь «Властелин колец» или «Хоббит»? Вот что-то с этой историей.
2: Честно говоря, нет.
1: Ну, прекрасные новости в том, что поздравляю, когда-нибудь ты посмотришь и удивишься, а не самое приятное, что придется угадывать. Скажи, пожалуйста, как называется страна, в которой живут хоббиты в вымышленном мире Средиземья? Дейл, Шир или Шер?
2: Так, Дейл.
1: Оксана, твой вариант. Твой вариант. Дейл, Шир, Шер. Три, два, один.
2: Шер.
1: Третий вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Оксана, вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Удачи. Сегодня у нас день рождения у Тома Фелтона. Ты помнишь, что это такое? Что это за актер?
2: А, да, конечно, да.
3: Да, он играл...
2: В Гарри Поттере.
3: Да, в Гарри Поттере, Драко Малфой. Ему сегодня исполняется 39 лет, мы за него очень рады. Хороший, кстати, актер, мне нравится.
1: Хороший актер, да.
3: Да. Помимо того, что он снимается в кино, он еще сейчас играет на Бродвее спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». А вот как ты думаешь, кого он играет в этом спектакле? Тоже Драко Малфой. Он там играет отца Драко Малфоя или Дамблдора?
2: Так, а какие варианты?
3: Драко, отец Драко или Дамблдор?
1: Оксана, и твой вариант? Первый, второй или третий?
2: Драко Малфоя.
3: Драко, все, первый вариант принято.
1: Итак, Оксана из Владикавказа подобрала такой код от сейфа. 3-3-1. Внимание!

0: Так, ну давайте выяснять.
1: Ну давайте выяснить по
0: порядку. На первом вопросе все было верно. Действительно, суматранский носорог. Если у вас плохой день, посмотрите, как выглядит суматранский носорог. У него явно хуже. Вот. Тут Оксана была права.
1: Оксана, у меня ты чуть-чуть промахнулась. Предположила, что страна, в которой живут хоббиты, называется Шер. Шер из другой вселенной. Из вселенной красивой музыки. А вот Шир, Шир, это правильный ответ.
0: Ну и был вопрос, кого же играет Том Фелтон в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». И правильный ответ – Драко Малфой.
2: О, круто!
0: Только подросшего уже, взрослого.
1: Все так. Поздравляем тебя с бонусом.
2: Спасибо,
1: справилась.
2: Спасибо вам большое. Мы всегда на работе слушаем Европу Плюс и безмерно рады, что до вас дозвонились. И очень я скучаю, когда вы бываете в отпуске, потому что с вами эфир интереснее.
0: Мы
2: реально
0: больше не уйдем.
1: Смотри, вроде три вопроса, Оксана четыре правильных ответа дала только что. Оксана, получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Молодец.
2: Спасибо вам большое, очень приятно. И из Осетии большой привет.
0: Из Осетии привет от нас тоже.
1: Звони еще. Хорошего дня, счастливо. Пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: Ну а завтра в сейфе бригаду 7000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Это Катя Ай, бригаде У на Европе Плюс, 9.51 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность рассказать, как называются ваши чаты. Корпоративные, домашние, семейные, какие угодно.
1: Интересуют все. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно

0: Доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ильванецкого, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: Алнапис.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: My Husband, это Рая, бригаде У на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем название ваших чатиков. Саундчек. Бригаде У. Ну, начнем одно текстовое. Семейный чат называется «Клуб». И дальше хэштегом в одно слово «Купи хлеба по дороге».
1: Хорошо.
0: Хорошо. Вот. В моем случае... Купи надкусанного хлеба по дороге. Ты когда-нибудь кусала булочку?
1: Ну, конечно. Я вообще, кстати, у меня есть маленький фетиш, назовем его так. Когда что-нибудь покупаешь в большой сумке, что-нибудь надо обязательно оттуда по дороге съесть.
0: Это лишь доказывает, что ты тоже человек. Ну и финальное на сегодня.
2: Доброе утро, бригада У. Как-то мы создали чат для обсуждения политической обстановки и называли его «Политологи». Но потом началась пандемия, им пришлось переименоваться в «Вирусологов». Итак, с каждым событием в мире наш чат получал новое название до тех пор, пока мы не переросли в экспертов широкого профиля.
0: Экспертно звучит,
1: красиво. Да.

0: Five, трек, который обучил многих парочке английских слов, а также авторскому прочтению. Бон Джови, Бригаде Ву на Европе Плюс. Мы побежали, но не записывать подкаст на этой неделе его не будет, потому что у нас репетиции живого завтрака.
1: Да, уже в пятницу встречаемся и напоминаем, что в нашем приложении Радио Хаб можно классную игрушку сыграть и получить подарки.
0: Да, а тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: А меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. Антимонопольщики готовят новую масштабную проверку. Вакцину от клещевого энцефалита разрабатывают наши ученые. И Венеция основательно устала от туристов. Далее подробности. 11 лесных пожаров потушили в России за сутки. РИА Новости сообщает о том, что огонь бушевал на площади в 214 гектаров. Лесопожарные службы сообщают, что этой ночью природные возгорания были зафиксированы в ЛНР, Краснодарском, Хабаровском, Красноярском краях, Херсонской, Ленинградской, Московской областях, Ямал-Ненецком автономном округе. Специалисты МЧС продолжают тушение лесных пожаров в других регионах. Антимонопольщики готовят масштабную проверку цен на маргарин. РИА Новости сообщают о том, что будут проверяться все крупные производители заменителя сливочного масла. Анализ будет направлен на выявление нарушений с ценообразованием за прошлый и за этот годы. Ранее начали поступать сообщения о повышении цен на маргарин, который используется для изготовления хлебобулочных изделий. Антимонопольщики отметили, что при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. Новую вакцину от клещевого энцефалита разрабатывают российские ученые. РИА Новости сообщают о том, что важная миссия поручена специалистам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас ученые проводят исследования, которые определят иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность, то есть степень защиты от опасной инфекции. Сроки начала применения новой вакцины пока не называются. Венеция основательно устала от туристов. Местные власти намерены поднять налог с 5 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, об этом заявил советник по бюджету городской администрации. Власти города уже сейчас стимулируют к более продолжительному пребыванию для тех, кто приезжает меньше, чем на 3 дня, действует повышенный тариф в 10 евро. Напомню, власти Венеции ранее начали ужесточать туристическую политику. Исследователи не обнаружили доказательств того, что частота использования соцсетей влияет на удовлетворенность жизнью взрослых. В исследовании участвовало 2000 человек. Они прошли 5 опросов с интервалом в 3 месяца. И исследование не позволяет судить о влиянии соцсетей на детей и подростков. И теперь ученые планируют эксперимент среди подрастающего поколения, которое получает первый в своей жизни смартфон. В завершении выпуска курса валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: трек с последнего студийника Биби, Dirty Blonde, который вышел в июне и получился очень даже качественным, надо сказать. Биби все еще в форме, это факт. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее свежие вещицы от Карлита и Софи Таккер на подходе. Максимально вайбовая история Манхэттен совсем скоро. Прежде будем слушать самый успешный сингл в карьере Эйвы Макс и Sweet But Psycho. А вот еще раньше с нами Heaven и Кейтлин Арагон с вирусным хитом I Run здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания.
5: Ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Хронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Домленда».
6: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните 15 19 или заходите на сайт

0: Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
1: Мысль никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Европа Плюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никогда.

0: Арлита и Софи Такер «Манхэттен» прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Среди прочего, обязательно послушаем участника «Живого завтрака» с бригадой «У». Лирика с хитом «Аутентичная». А ну и к слову, в приложении «ВРБ Плюс» «Радио Хаб» мы запустили крутейшую, увлекательную игру «Живой завтрак» в преддверии нашего уникального события. Обнови или установи приложение «Радио Хаб», играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем уже 24 сентября. Удачи!
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
8: Билеты guramamarian.ru. 18+.
9: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't...

0: Прежде здесь отметится проект «Нептуника» с вещицей «What if». А еще вспомним суперхит от Гарри Стайлза «As it was». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Imagine Dragons, Рианна и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto – и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: ты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: знаете, трек Count On Me прямо сейчас. Напомню, уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве в Элловике со сцены ВК стадиум разбудят всю нашу страну. На этом уникальном событии будет огромное количество подарков. Можно будет сейф взломать, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще для тебя выступит группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий Бай Инди. И как раз-таки Богдан Медведи, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход, естественно, свободный для всех и каждого. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».

0: Домотека. Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Больше хитов.
2: Больше музыки.
4: 102.2 FM. 102.2 FM.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

поворотным для него. Да, больше хитов и больше музыки ждет на столе диско инди-поп тему от Marshmello и Portugal The Man Phoenix. На подходе прежде вдарим немножко поп-рока в перемешку с хип-хопом. Maroon 5 и Cardi B, Girls Like

0: оставайся в Европе Плюс, и скоро поймешь, кто именно появится в динамиках. Ну и, конечно же, наслаждайся этим многообразием стилей и жанров.
1: Реклама. Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
2: Застройщик ООО ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реванш, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: На крутые полчаса ждут тебя далее на Европе Плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». Прежде не пропусти «Two Colors» с новинкой «Примадонна». Еще раньше послушаем суперхит от Доминика Файка «Baby Doll». I can't move on, baby doll, wait, no. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Джонни, Бруно Марс и многие-многие другие. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
8: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Дочка Банк.
13: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
15: Пароль ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
17: А второе?
16: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
19: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
20: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
21: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Классических ритмов от Альфа и Ману Чао, Амими Пьячи, все это на подходе. И дождемся Deep House Superhit от Kima Sounds, Rise Slow. Все это здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.

0: Всем привет, это Баидия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Ты

0: картинки на подходе. Прежде вспомним шикарную тему от Кайга и DNC, Dancing Feet. Но еще чуть раньше с нами уже вот настолько близкий, настолько любимый артист, что как будто бы мы с ним друзья-приятели. Да, Тедди Свимс, мистер Новый уже через мгновение здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
10: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Европа Плюс. Лучшие

0: Weekend. 26-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40 после двух недель пребывания в хит-списке. Как мне лично кажется, трек должен быть выше. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru. А если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome, это приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд. У нас далее больше хитов и больше музыки. One T Culti, Magic Key, а также Kendrick Lamar и Сиза Лютер впереди. Оставайся.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года. Включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: меломанов мы точно отыщем в новой 60-минутке здесь на Европе Плюс. Еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас далее. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл, всем добрый день. Ариана Гранде выпустила концертный альбом «Petals» — «The Complete Life» альбом на iTunes. В него вошли 12 треков с последнего лонгплея и новая версия хита «Hate That I Made You Love Me», записанная на репетиции. Релиз состоялся спустя неделю после завершения мирового тура, на котором Ариана Гранде попрощалась с фанатами и ушла в продолжительный отпуск. Лизо призналась в подкасте, что после скандала в 2023 году чувствовала себя разрушенной и полагала, что ее карьера окончена. Тогда Лизо ушла в тень на 2 года и пересмотрела свою жизнь. Сейчас она вернулась с новыми взглядами, выпустила детскую книгу и не ищет похвалы и сочувствия от других, как это бывало раньше. Режиссеры документального фильма об Оазис рассказали, что для съемок воссоединения братьев Галлахер они установили скрытые камеры в репетиционном пространстве. Чтобы не мешать, они наблюдали за происходящим из специально оборудованного места все лето. Но интервью с каждым из братьев снимали по отдельности и в разное время. Группа Kiss записала новую песню, которую сочинил фронтмен команды Пол Стэнли. Релиз приурочен к шоу «Аватар» шоу, которое стартует в Лас-Вегасе в 2028 году. Гитарист Томми Тейер подчеркнул, что новая музыка должна стать особенной. Сами музыканты уже завершили свои туры, но обещают новые проекты и грядущие «Аватар» шоу – один из них. Это были новости, о которых говорят.

При этом по-прежнему жарко и по-летнему хорошо. 13 часов 2 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров, Европа плюс Краснодар в твоих динамиках, и именно она выводит твое и без того хорошее настроение на более высокий уровень. В этом часе масса приятных активностей, будет игра «Фан-зона». Если дозвонишься первым и правильно ответишь на вопрос, заберешь 2 пригласительных на стендап Варвары Щербаковой в Краснодаре. Вторая половина часа, там, возможно, твоя победа. Чуть раньше расскажу о том, какой астропрогноз сочинили астрологи на сегодня. Гороскопу быть, не прослушай его. Личка Европа плюс Краснодар ВКонтакте помогает доносить поздравления и приветы. Кидай их туда в сообщениях, обязательно озвучу.

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. Цель праздника – пропаганда идеи пешего и велосипедного способов передвижения. Если ты сегодня приехал на работу на велосипеде или добрался пешком на 11-м, считай, праздник отмечен. Можно и привет послушать, пришедшие в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Свете и Алене улетает привет от их общего друга Андрея. Если будете много кушать, будете добрее. Поздравьте мою мамочку с днем рождения, Анохину Елену Александровну. Желаю крепчайшего здоровья, женского счастья, успехов в работе и исполнения самой заветной мечты. Люблю тебя, Мария. Ну что ж, если все так случилось, далее нужно это дело все хорошо оттанцевать на Европе плюс Краснодар. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Погнали. Краснодар.

По сети South Away в 13 часов 19 минут на Европе плюс Краснодар. Такой же стильный хит от стильного трио. А вот стильный дуэт Вэлла и Вики уже в эту пятницу, 25 сентября, можно будет увидеть воочию во время масштабного утреннего эфира «Живого завтрака» с бригадой У. Ребята раскачают крупнейший клуб столицы ВК «Стадиум» вместе с тобой, ну и самыми яркими артистами. Айова, Тима Белорусских, Лирик, Звонки, Баиндия, Богдан Медведев. Ну а еще хрустящие круассаны, сэндвичи,

0: Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс. Реклама.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Краснодар. Онлайн.

0: Гороскоп.
1: 22 сентября, вторник, и вот что сегодня нашептано звездами. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.

0: Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Европе+.
1: 13 часов 35 минут и далее праздник для тех, у кого все в порядке с чувством юмора. Уже скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет стендап-концерт Варвары Щербаковой. На это шоу ты можешь попасть уже 1 октября и совершенно бесплатно. Для этого звони прямо сейчас по телефону 991-1022. Дозвонись первым и ответь на вопрос с двумя вариантами ответов. Выберешь правильный, пара пригласительных на стендап Щербаковой твои 18+. 991-1022, код города плюс 7861.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 23 выше 0, ночью 20 градусов тепла. А уже завтра будет пасмурно, небольшой дождь, днем на термометрах плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дом-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
4: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Угрянство, 12-231-201-0820.
8: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
11: Ты у меня столкал.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Фанзона на Европе плюс.
1: 13 часов 41 минута. Гвоздь фанзоны сегодня. Валерий, он дозвонился первым. Привет. Валер, кто в твоей семье главный юморист? Признавайся.
2: Все.
1: Все? Ну, кто-то же должен быть сильнее, я не знаю, в чувстве юмора.
2: Да-да, пусть это буду я.
1: Хорошо, здорово. А как это проявляется обычно, твой юмор?
2: Насмешки, все в этом духе.
1: Сарказм. Хорошо. Ну, здорово. Я рад, что у нас все совпало. Прямо сейчас разыгрываем от Европы плюс Краснодар пару пригласительных на стендап-концерт Варвары Щербаковой 1 октября в ДК ЖД 18+. Я задам тебе вопрос, дам два варианта ответа. Нужно выбрать правильный. И задание на сегодня. Варвара Щербакова родилась в Хабаровске. В каком федеральном округе находится этот город? Вариант первый – Приволжском. Вариант второй – Дальневосточном.
2: Дальневосточный?
1: Ой, как он быстро ответил. И ведь правильно. Валер, ты получаешь два пригласительных на стендап Варвары Щербаковой в Краснодаре, который пройдет 1 октября при поддержке Европы плюс. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое. Ура, ура.
1: Ну, с географией у тебя тоже все в порядке. И с чувством юмора у тебя все в порядке. Ответь, пожалуйста, с кем ты отправишься на это мероприятие? Девушки, привет! Тебе тоже всего самого хорошего. И далее для победителя певица Pink. Я думаю, что у нее тоже очень-очень хорошее чувство юмора.
0: Краснодар онлайн.

Fastboy Music Sounds, 13 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар. Ребята делают очень качественную музыку, главное, такую светлую, мажорную, что хочется жить, творить, веселиться и обо всем важном думать завтра.

0: Меня зовут Кирилл Камбаров. Дальше будет еще интереснее.
1: Раши, ты в белом платье.
2: Антон, обсудим.
3: Раш, два и обчелся.
1: Саш, обсудим.
2: Как раш, таки да.
3: Артур, обсудим.
4: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение. Звони в прямой эфир. Комментируй тему в группе ВКонтакте. Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера
2: на Европе Плюс.
3: Давайте еще «Раш»
1: на Европе Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить.

0: Обслуживание доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: шансу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нашем сайте. В общем, заходи, смотри и выбирай лучшие хиты этой недели.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: О, привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года. 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организаторе, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК.

0: Медведи, участник живого завтрака с бригадой У. Все случится уже в эту пятницу, напоминаю, 25 сентября, ВК Стадиум. Вход абсолютно свободный, стартуем в 7 утра. Будет жарко, будет круто.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: А что это у них пищит?
3: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
4: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ.
5: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
6: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
11: Билеты guramamarian.ru. 18+.
1: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Краснодар онлайн.
13: Идеальный микс развлечений для тебя.
12: Больше хитов. Больше музыки. Ожидаемых кинопремьер. Твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
13: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.

прозревать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А дальше у нас классные хиты. Прямо по курсу Лорин и ее знаменитая «Euphoria». Доминик Файк тоже будет, услышим «Baby Doll». Отчетная коллаборация DJ Godja, Джейсон Друло и Мелоди «Зимичика».

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика!
6: Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком/18+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Теперь

0: Bank.bank.
1: ао. Bank.bank. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В Магниту дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Невальевского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
1: Дальше только хиты.

0: Еврохит ТОП 40, и шанс это сделать, конечно же, есть уже в пятницу. В общем, не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. А что из этого получится, узнаем уже в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: И чего вам сейчас не хватает?
1: Пространства.
0: Еще?
1: Тишины, спокойствия.
0: Вам не ко мне?
1: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
3: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Премьера «СТС».
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.

0: прослушивания треков. Это группа Two Colors. Впереди, кстати, новейший трек Two Colors. Ждем Примадонна.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ ССК Новороссийск». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Еврохит.

0: декадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Всем отличного дня в Москве 16. Больше хитов, больше музыки. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства «Пустышки» – не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Ооо «Родинка».
10: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
11: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: По субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Турун и Европе Плюс, а в самые ближайшие с нами Анутер, Алок, Сигала, Элли Голдинг, Мадонна, Мартин Гаррикс, будет и Лирик, которого мы, конечно же, ждем 25 сентября, то есть в эту пятницу на живом завтраке с бригадой О. Все начнется в 7 утра в Экостадион. Приходи обязательно.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
8: «102.2 FM».
9: «102.2 FM».
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: все мысли, конечно же, о пятнице. Все начнется уже в 7 утра.
1: Баиндия, звонки, Богдан, медведи.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир. Теперь

0: Точка.банк.
1: ООО «Банк.». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка.банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
18: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
20: «Мир». Каждый день в твоих руках.
21: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
22: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
23: Это более 2,5 миллиона друзей.
22: Плейлисты Европа Плюс.
23: Новинки.
22: Видео со звездами.
23: Гороскоп.
22: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
24: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
25: Подпишем.
26: Это Антон Камолов,
27: Артур
28: и Саша.
26: Если мы что-то не договорили в эфире,
28: можем
26: договорить здесь.
29: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
30: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: снежной королевы. Ну, она в любом образе королева, и то, что есть, того не отнять. Frozen в конце часа, в начале следующего Шакира и Burna Boy. Да, будет гораздо жарче, горячее. Впереди Дай-Дай.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. В МВД рассказали об изменениях в загранпаспортах. Краснодарцев предупреждают о непогоде, и выпущена монета с изображением золотой антилопы. Теперь подробнее. В российских загранпаспортах изменится бланк документа. С 1 января следующего года из него уберут графы «личный код» и «учетная запись». Как пояснили в МВД, эти поля признаны неактуальными. Также изменится обозначение типа документа в считываемой машиной зоне паспорта согласно нормам Международной организации гражданской авиации. Будут использоваться новые коды ПП для гражданского загранпаспорта, ПД для дипломатического и ПО для служебного загранпаспорта. Минобрнауки планирует изменить порядок приема в российские университеты и перечень вступительных испытаний. Согласно проекту, увеличится число направлений, при поступлении на которые потребуется физика. История должна стать обязательной, в том числе для вузов, где можно было выбирать между ней и обществознанием. А математика потребуется на всех специальностях в области информационной безопасности. Новые правила могут начать действовать со следующего учебного года. Аэропорты Сочи и Краснодара будут принимать больше рейсов из стран Ближнего Востока. Деловые переговоры с партнерами проведены во время выставки Arabian Travel Market в Дубае. В планах запустить регулярные рейсы в Саудовскую Аравию, в том числе между Эр-Риядом и Сочи, а также возобновить авиасообщение с Кувейтом и Бахрейном. Ведется работа с иностранными перевозчиками по восстановлению полетов и в аэропорт Краснодара. Штормовое предупреждение тем временем объявлено в Краснодаре. Завтра и послезавтра в городе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом, а также сильным ветром. Его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Банк России сегодня выпустил в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» из серии «Российская мультипликация». Серебряную монету номиналом 3 рубля, а также из стали и медно-никелевого сплава по 25 рублей. Мультфильм «Золотая антилопа» режиссера Льва Атаманова снят по мотивам индийских сказок. Это история о дружбе мальчика-сироты с волшебным животным, которое ударом копыт высекало золото. Мультфильм получил премию Каннского кинофестиваля. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, дождь плюс 27. Предстоящей ночью 20 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Скоро ждем ваши лучшие истории. Да, вспомним именно их, потому что впереди у нас саундчек бригады У.
1: Реклама. Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майковская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы строим.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
5: Застройщик ОСССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ну, это нормально.
1: Интересно, интересно.
0: Это нормально, как у любого повара. Кстати, с супами у тебя все хорошо.
1: Да, да.
0: Просто решил спросить, как у тебя с супчиками?
1: Нормально, нормально.
0: Да, да, да. Дальше.
2: Привет, Вэлл, Вики. У меня есть чат с друзьями под названием «Семяя». Моя подруга зимой хотела написать слово «семья» через мягкий знак, а написала через две буквы «я». Так и появилась «Семяя».
1: Ну, миленько.
0: Ну да, «Семяя». Ну, что-то в этом есть. И от природы.
1: Ага.
0: Ладно. Еще.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Мой молодой человек создал чат своей семьи, куда входят родители и братья, и назвал его «Панда ДНК».
0: Это хорошо.
1: Нам нравится панда.
0: Сокращенно БДНК.
1: Тоже неплохо.
4: Всем доброе утро. У нас есть такой семейный чатик небольшой. Я и две мои дочери, уже взрослые, называется «Сообразим на троих». И на аватарке очень красивая фотография с тремя бокальчиками. Марсини Фьера.
0: Скажите, сложно быть мамой? Теперь нет.
5: Доброе утро, бригада У. У нас трое детей, и наш семейный чат называется «За что я получил по жопе».
1: Прикольно.
0: Сразу понятно, кто админ в этом чатике. Ну и финальное.
6: Доброе утро, страна, доброе утро, Европа Плюс. А у нас есть такой интересный чат, который называется «Друзья по неволе». Просто однажды мы подружились, а потом стали кумовьями, и теперь как бы вот хочешь, не хочешь, а приходится общаться. Но, слава богу, пока еще хочешь.
1: Будем надеяться, так и будет.
0: Да, удачи.
7: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Баста и Майя Мишель. Но нас, конечно, преуспели в танцах и участники группы BTS. Это все мы прекрасно знаем и понимаем и видим. Да, почему о BTS я заговорил? Да потому что именно BTS у нас через пару минут. Swim.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
6: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Город диктует свои правила. Пробки, очереди на заправках, вечная спешка. Но свои 80 вы играете по своим. Премиальный минивэн для вашей семьи и бизнеса. Вместительный, динамичный, комфортный. Он уверенно берет разгон и легко держит темп даже в плотном потоке. От 6 миллионов 449 тысяч рублей у официального дилера «Югавто». Подробности 8-861-203-2740. ВАИ-80. Масштаб возможностей. Предложение ограничено. Действует при сдаче автомобиля в трейдин с учетом прямой выгоды. Не оферта.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Рекламная служба.

0: Билли Айлиш нас порадует, а затем Нелли и его трогательная Just a Dream уже скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: В комментариях под сегодняшней темой Алексей пишет: пускай он бюджетник. Я так предполагаю, что вряд ли это про какого-то человека, хотя тоже.
2: Пускай он бюджетник.
4: Как будто от лица какой-то девочки.
0: На-на-на-на-на.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы под включение Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7.

0: сайте agencytd.ru/16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк»

0: Just a Dream на Европе Плюс. Ну что, часовая готовность до радиоактивного шоу. Поговорим вот о чем. Сколько карманных денег давать детям? И вообще, стоит ли? Все ваши истории, все ваши советы в 7 вечера по Москве на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых-самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. Редактор журнала Vogue назвали стрижку «японский боб» трендом осени 26 года. Прическа набирает популярность во всем мире. Она сменила многолетнюю моду на нарочито небрежные укладки. За последний месяц количество поисковых запросов по словосочетанию «японский боб» в Великобритании достигло 55 тысяч, увеличившись на 71% по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, уникальность указанной стрижки состоит в том, что графичность и правильный объем сохраняются без ежедневных усилий. Американский актер, кинорежиссер и продюсер Николас Кейдж вышел в свет с кардинально новым имиджем. Артист вместе с супругой пришел на открытие новой достопримечательности Лос-Анджелеса – Музея искусств. Для данного повода звезда выбрал темно-синий пиджак, белую рубашку и классические брюки, дополнив образ солнцезащитными очками. При этом он предстал перед публикой с седыми бородой и волосами. На остров Джерси доставили 300-килограммового тунца стоимостью 5000 фунтов стерлингов. Огромную рыбу рыбаки поймали у побережья Уитби. Они решили продать ее суши-ресторану, но столкнулись с проблемами при транспортировке. Чтобы достать рыбу из грузовика, рабочим понадобились лебедки и тележка. В ресторан тунца несли 6 специально нанятых мужчин, в том числе 4 культуриста. Позже они отметили, что одна лишь голова тунца весила не менее 40 килограммов. Культовая сага «Сумерки» 2008 года, вышедшая в России в повторный прокат, заработала больше других картин за минувший уикенд. Лента режиссера Кэтрин Хардвик, которая подарила миру большое количество мемов и сделала знаменитыми актеров Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, возглавила прокат в России по итогам субботы. За первый день уикенда фильм собрал более 47 миллионов, а суммарные сборы составили почти 165 миллионов рублей. Это были новости, о которых говорят.
1: Online. Краснодар онлайн. Европа плюс.
0: Приятного вечера вторника. Желаю тебе я, Влад Григориян, отличного настроения, позитивных впечатлений и сюрпризов. Один из них ждет тебя и только тебя в игре номер один. Это сертификат салона красоты на 3000 рублей. Не прозевай, приглашение в розыгрыш примерно через полчаса. Также обязательно узнаешь гороскоп на завтра. При желании можешь передать приветы. Для этого текст оставляй сейчас в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И лови больше хитов, больше музыки. Разной, но непременно классной, стильной. Рэп-бенгер Baby Doll, Доминика Файка. Зажигалку для танцполов Let Me Forget You. Это Оринер и Лорин. А чтобы гарантированно забрать сертификат салона красоты, слушай, запоминай подсказку. Делай свой вечер громче.
1: Краснодар.

Вторник начался приятно для Оксаны из Владикавказа. Она дозвонилась в бригаду У, чтобы взломать сейф. Была беспредельно рада тому, что просто общается с Вэлом и Вики. Сейф не взломала, но правильно ответила на бонусный вопрос и получила 10 тысяч рублей завтра утром. Будет такой же бонус, плюс еще 7 тысяч в сейфе и другие розыгрыши. Не проспи, с 7 до 10.00, а в это же время, уже в пятницу, пройдет грандиозный живой завтрак с бригадой У, конечно, будет во время живого завтрака и взлом сейфа, и много других подарков, и живые выступления суперзвезд порадуют всю страну, свою Тайова, Лирик, Звонки, Тима Белорусских, Бай Индия, специально подъедет и Богдан Медведи, а его хит «Count on me» давай послушаем в ближайшие минуты на Европе+, сразу после брутального трека Тедди Свимза «Мистер Know It All».

0: Это получается, что не релиз дуэта Fastboy, так хит, этот называется Music Sounds. И далее на Европе Плюс Краснодар до гороскопа на среду тебя ждут музработы отличных хитмейкеров с разным уровнем опыта, но очень крутых. Послушаем новинку «Спектакль» от многообещающего парня из Сочи «By India», кстати, участника предстоящего в эту пятницу живого завтрака с бригадой У. А также через пару коротких минут послушаем Warning Signs, хит Лорин, певицы, которая дважды выигрывала Евровидение. Реклама.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль. А что, если завтра таких цен уже не будет?
12: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7431, 16+.
15: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Европа Плюс.
16: Краснодар онлайн.

Завтра, 23 сентября, среда, Овны, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды. Тельцы, если кажется, что ваш поезд ушел, то вспомните и про другие средства передвижения. Близнецы, пора попытать удачу в любви, если ее у вас еще нет. Раки, не пожалейте завтра комплиментов в свой же адрес. Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень. Девы, удача завтра не отойдет от вас ни на шаг.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Вот и он, музыкальный тест на внимательность, а также на знание самых крутых хитов Европы плюс, героев чарта Еврохит ТОП 40. В начале этого часа ты получил подсказку, и теперь в 18.35 пора ею воспользоваться и забрать в подарок от Европы плюс Краснодар сертификат салона красоты на 3000 рублей. Телефон в руки и набирай 991-102-2. Если аппарат мобильный, не стационарный, тогда начать нужно с кода города плюс 7-861. И после этого 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 22 градуса в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля. Завтрашняя среда получится довольно пасмурной, с дождем, но теплая, до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Угрянство, 12-231-201-0820.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
10: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАО-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция морей в Новороссийске. Неоклассический квартал моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
15: Застройщик ООО ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Ну, наконец-то она это сделала. Дозвонилась Вика. Привет.
2: Привет.
1: Вика самый спокойный человек в Краснодаре. Безэмоциональная. На самом деле, не совсем так, да, очень радовалась, дозвонившись. Разыграем сейчас от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат салона красоты на 3000 рублей. Ты готова его забрать, Вик?
2: Да, конечно.
1: Ну тогда, будь добра, расскажи всему Краснодару, какой из двух предложенных хитов, которые мы с тобой послушаем сейчас, 19 июля в 2024 году был лидером чарта Еврохит ТОП-40? Ты так рвешься ответить, но прежде давай послушаем два музыкальных фрагмента. Вот первый фрагмент.

0: Вик, подумай только хорошо, не спеши. Какой из них, первый или второй, был лидером чарта 19 июля 2024 году?
1: Очень-очень хорошо подумала, потому что я слышала подсказку. Первый, конечно же, первый.
0: Хит называется «Гудини», исполняет его Эминем. И именно благодаря этому потрясающему хиту тебе, Вика, достается от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат салона красоты на 3000 рублей. Поздравляю, ты сделала это.
1: Класс, я первый раз созвонилась.
0: И выиграла сразу. Ты большая молодец, что просто попробовала. И завтра кто-то еще так же, как и ты. Да, наслаждайся призом. Завтра кто-нибудь еще, так же, как и ты, впервые, возможно, дозвонится. И тоже, я надеюсь, выиграть сертификат. После 18 часов будем играть. Всем удачи.
2: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
3: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
2: Краснодар.

0: Хит Tom Animal на Европе плюс Краснодар, K-Pop Idols, группа Кэтса и кумиры поколений Z и особенно Альфа. А тех, кто помоложе, решили сегодня поговорить с собой Антон Камолов, Артур и Саша. Сколько карманных денег нужно детям? Вот тема вечернего шоу Rush. Подключайся к разговору уже в следующем часе. А этот был бы неполным без хитовых появлений в твоих динамиках группы Plan B с ритмичной лирикой She Said, а также Тейт Макрей и ее страстная история Sports Car. Впереди слушаем вместе. Ты и я, Влад Григориан, уже скоро-скоро.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение, простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Всем привет, столица, 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Миноборнауки подготовила новые правила приема в вузы на следующий учебный год. Эксперты рассказали, как отсудить у АЗС компенсацию за поломку двигателей из-за плохого топлива. И ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить. Подробности далее. Политологи рассказали, как повлияют санкции США на Россию. Они выразили мнение, что немедленного материального эффекта от санкций для России не будет. По их словам, США могут и в дальнейшем угрожать России и ее партнерам новыми санкциями. Однако сейчас Вашингтон не заинтересован в обострении отношений, в том числе с партнером России и Китаем. Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России уже выработала иммунитет ко всем западным санкциям. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что принятый в США закон о санкциях не способствует восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Миноборнауки подготовила новые правила приема в вузы на следующий учебный год. Физика станет обязательным вступительным испытанием на все направления группы машиностроения. История там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика на всех специальностях в области информационной безопасности. Отменяется многопрофильный конкурс. В магистратуре подать документы можно будет максимум на 5 направлений, а абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, не требуемому для основного конкурса. Изменения могут начать действовать с 2027 года. Эксперты рассказали, как отсудить у АЗС компенсацию за поломку двигателя из-за плохого топлива. Для этого необходимы доказательства. Первое, нужно подтвердить факт покупки топлива на конкретной заправке, правильно взять пробу, зафиксировать ее происхождение, составить акт и передать в лабораторию, а также установить характер неисправности в автосервисе. Автоюристы напомнили, что бензин с меньшим экологическим классом в целом не опасен, но китайские автомобили 24-25 годов выпуска наиболее требовательны к качеству топлива. Россияне, совершившие ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ с просьбой его отменить. Также было заявлено, что ЦБ подумает над тем, как упростить пользовательский путь при таком переводе и сделать его удобнее. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открывать в 12 крупнейших банках. Все операции бесплатные, использование добровольное, а средства хранятся на платформе Банка России и защищены банковской тайной. И в Сан-Франциско состоялся боксерский поединок между человеком и человекоподобным андроидом Engine AI T-800. Организаторы назвали это первым случаем боя человека и робота. Поначалу человек нанес несколько ударов и отбросил андроида назад, но поединок все же закончился победой робота. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Он двигается с помощью человека-оператора с VR-гарнитурой. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Салют, привет.
1: Добрый
2: вечер. Всем привет, всем добрый вечер.
1: Слушайте, а вы видели вот этот бой, про который Игорь Акулов рассказал? Где...
2: Я, кстати, видела, это ужасно.
0: Когда есть вы... ощущение, Саш, что ты к нему и готовилась всю эту неделю.
2: А я вот поняла,
0: как
2: что...
0: много ты ходила на тренировки по боксу.
2: Да, я каждый день ходила на бокс. Мне кажется, это мне бы вообще не помогло, даже если бы... Я не знаю, кто-то вообще может его победить. Это как будто
1: ну,
2: очень...
1: Меня, знаете, нереально. Что больше всего впечатлило? Насколько все вот ржали над этими роботами, да, там еще год-два, тем более три года назад, какие они... неуклюжий и так далее. Насколько он устойчивый, этот робот? Он же, по-моему, там и с ноги тоже бил.
2: Да.
1: Такой, ну, удар-толчок.
2: Это же как больно. Железяк тебя лупит.
1: Это человеку больно, а при этом сам робот, он достаточно устойчивый. То есть он там не опрокидывался, ничего.
0: Ну, кстати, простой. Неизвестно, из железа он сделан или из карбона какого-нибудь. Но в любом случае это больно, правда.
2: Ну, выглядит
0: да.
2: мощно.
0: Причем у него же нет ни жалости, и он не слабеет, если ты бьешь ему куда-нибудь там.
1: И у него любая часть, которой он наносит удар, она, любая часть, твердая, очень жестко.
0: Нельзя взглядом его просто в страх погрузить какой-нибудь. Эй, робот, слышь ты.
1: Какой-то прям фильм «Живая сталь», только воплощенный в реальность, да? Чуть раньше, чем
0: ну, я бы не хотел, конечно, на подобный поединок однажды вызваться.
2: Страшно.
1: Согласен, да. Так, ладно, переходим к теме нашего эфира сегодняшнего. У нас сегодня тема такая. Сколько карманных денег нужно детям? Мне кажется, тема важная. Важна и для родителей, и для детей. Поэтому нам очень важны точки зрения тех, кто карманные деньги выделяет, и тех, кто эти деньги, собственно, получает. То есть и дети, неважно, сколько лет, тоже вот расскажите свои точки зрения, сколько вам необходимо, а взрослые родители рассказывайте свою позицию. Саш, ты, наверное, ну, никакого эйджизма, не подумай, но с точки зрения ребенка.
0: Получаешь ли ты кармашки, Саш?
2: Нет, не получаю. Но мне, кстати, довольно тяжело было, бывало. Вот когда я училась в школе, я уточнила своего папы, сколько там было. Он говорил, что примерно 350 рублей, ну, например, в день.
1: Ага.
2: Не например, а в день.
0: Многовато так.
2: Но я помню, что это было не каждый день, потому что я говорила, что мне не надо, потому что я их не тратила. Я была в школе весь день до 10 вечера, и мне не нужны были вообще деньги. Ну, то есть только на обед, на какую-то некую спонтанность, типа тетрадки в линейку. Ну, например.
0: Вот это ты, конечно, вообще спонтанно купила тетрадки в линейку.
2: Ну,
0: колечки какие-нибудь, чипсы.
2: А я вот этого всего не делала.
1: Саша любила покрутить тетради, а если уж совсем что-то эдакое, ну, это в клеточку можно.
2: Это в клетку, да. Но я давала деньги детям, которые учились у меня. Нет, они у меня учились, и у нас была такая программа в лагере, в общем. Я им выдавала фейковые юани за их активность, за их поведение. Это было, в общем, несколько поинтов, и максимально можно было получить 5 юаней в день, и потом эти юани можно было потратить на реальные свитшоты какие-нибудь, наклеечки.
0: А кто это они самостоятельно делали уже? Типа, иди вон туда.
2: Да, там был, получается, мой напарник, который играл роль продавца, и можно было купить. И это было очень классно. У них была жесткая мотивация.
1: Ага. Поэтому... Но это все-таки такие денежки типа не настоящие. Их можно только вот внутри этой системы.
0: Ну, как будто в монополию поиграл примерно.
2: Да, но я думаю, это круто все-таки иметь.
1: Ну, прикольно, да.
2: Осязаемый.
1: Да. Артур, ну расскажи, вот у тебя старшему 7.
0: Старший у меня пошел в школу, и я, если честно, не знаю, что делать с карманными деньгами. Я в том числе ищу ответы на вопросы вот в течение сегодняшнего нашего эфира и обсуждения. Потому что какая система? У них в школе теперь есть карточки и есть свой счет, на который, собственно, и поступают деньги от родителей. Там мы, например, там кладем сколько-то денег, и он ими расплачивается. И все операции с деньгами происходят только по карточке этой самой, и сам ребенок не понимает, сколько там денег, и для него вообще вот поход в буфет, это просто как будто все включено в каком-нибудь отеле.
2: А нельзя ему приложение скачать?
0: Чтобы... Нет.
2: Нет? А как так?
1: Оно бы не очень помогло.
0: Да.
1: А, ты имеешь в виду приложение, где видно, сколько у тебя
2: карта,
1: денег.
2: То есть
0: это просто родительский контроль, там тут вот Московская электронная школа, где дневник, где успеваемость и всякое-всякое.
2: Что
0: то есть там надо еще докопаться, чтобы найти как раз-таки баланс этого счета. Но в любом случае мы просто замечаем, что он такой раз, пошел, что-то оплатил, купил, второй раз оплатил, купил, там в один день несколько сразу покупок. Причем сколько это стоит, ему даже не важно. Какая разница, да, он просто что-то берет, оплачивает картой и уходит. И вот, вот этот процесс, потому что невидный, как-то надо попытаться объяснить ему, что, ну, это деньги, цифры, ну, да, они уменьшаются.
2: Собственно, ограничения нельзя.
0: Просто я помню раньше, да, когда я был ребенком, у меня были купюры настоящие, там, не знаю, монеты какие-то, и ты еще дал, и понимал, хватит денег сегодня или не хватит денег, или надо оставить их на завтра, подобным образом. А поскольку у них есть просто какой-то электронный счет, и как они будут вот сейчас впоследствии своими деньгами распоряжаться и учиться этому делать, я вот пока не знаю.
1: Да, возможно, наш сегодняшний эфир этому поможет. Друзья, вот расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег. Может быть, вы вообще категорически противник карманных денег. Не нужно ребенку лишних денег давать, тем более, действительно, большая часть сейчас уже вся оплачивается родителями очно, заочно и так далее. Что думаете вы? Тема у нас «Сколько карманных денег нужно детям?» Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, записать голосовое, все это отправлять туда, где вам удобнее всего, например, можно в официальное сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Сколько карманных денег нужно детям? Наша сегодняшняя тема. Сообщение. Вот такое сообщение Маша нам пишет. Когда я училась в школе, родители каждую неделю давали мне небольшую фиксированную сумму. И я могла потратить ее на сладости, кино или вообще накопить на что-то более дорогое. Если деньги заканчивались раньше срока, дополнительных мне не давали. Зато к старшим классам я уже прекрасно понимала, сколько могу потратить сегодня, чтобы хватило до воскресенья.
1: Вот это хорошее умение, да, считать свои деньги и правильно им распоряжаться, если она приходит. Потому что если у кого-то бывает, что не хватает денег, он просит еще. Начинает вздыхать, орать, истерику устраивать.
0: В идеале, конечно, вот я когда своему давал и даю карманные деньги, это, конечно, вот про финансовую грамотность. Тоже такая немножечко маленькая теплица надежда, что поможет ему обращаться уже с теми деньгами, которые
2: сейчас,
0: он сам будет.
2: А ее сейчас нет в школах? Не ввели финансовую грамотность как предмет?
0: По-моему, нет. Может быть, в рамках, там, не знаю, общества знаний что-то чуть-чуть рассказывает. Но это прям очень важный навык, который, да, надо преподавать.
1: Но даже если и будет, то это будет в старших классах, а карманные деньги дети просят уже с началки.
0: Кстати, да.
2: Ну, старшики будут их обучать.
1: А, как они обучают? Старшики обычно отбирают деньги. Вот вся финансовая грамотность.
0: Это не дешевые финансовые уроки финансовой грамотности. Телефон звонок.
1: Это правда. Так, Ирина дозвонилась, и ее мнение и история по нашей теме. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: Ирина. Я звоню вам из города Иваново. У меня уже две дочки, они уже выросли. Одной вот исполнилось 17, второй 23, но они совершенно разные. То есть старшая дочка, она у меня не контролировала свои карманные деньги. Вот. То есть я ей давала, допустим, 1000 на неделю, и ей, как правило, этой 1000 не хватало. Она не могла их распределить так, чтобы у нее хватило на всю неделю, потому что ей хотелось и того, и другого, и в общем... В отличие от младшей дочери, младшие еще и оставались эти карманные деньги. Еще, в общем, копилку она складывала.
0: Удивительно, как у одних и тех же родителей в одной и той же семье такие разные дети растут. А вот, Ирина,
3: они
0: вот интересно.
3: Они абсолютно разные.
0: Да-да-да. А вот скажите, вот сейчас они выросли, старшая дочь уже совсем взрослая, у нее вот эта черта сохранилась, что ей сложно контролировать финансы, или все-таки она как-то...
3: Нет, она уже на своих ошибках научилась, в общем, своих детских и подростковых.
2: А как вот она научилась?
3: Потому что она училась...
2: А вот когда...
3: Она училась в колледже, в другом пригороде у нас. То есть, да, и она жила в общежитии. То есть у нее было, допустим, 2000 на неделю. Продуктами там снабжали, все, ну, общежитие от колледжа бесплатное. Вот. И она уже там уже поняла, что такое, когда деньги заканчиваются, надо как бы еще и кушать.
2: Вы ей не давали, да, получается, если заканчивались?
3: Нет, у нее контроль.
0: Это важно. Мне кажется, это важно. Если есть фиксированная сумма, то она должна оставаться фиксированной. А не то, что ты потратил. Ой, что-то я потратил. Ну ладно, на тебе еще чуть-чуть.
3: Теперь она свои расходы уже контролирует. Она уже знает, что у нее, вот она зарабатывает. Она уже знает, что если она потратит лишнее, то ей уже неоткуда брать.
1: А категорию трат вы не контролировали, не смотрели, вот на что все-таки уходит эта 1000 рублей?
3: Нет.
1: Там? То есть все она самостоятельно уже в этом плане?
3: Конечно. Ну то есть если живет ребенок отдельно, пусть ей даже 15 лет, но она... Отдельно жила уже, грубо говоря, в своем там, варились они подростками в этой общаге. Пусть даже скидывались, складывались на что-то, там, на продукты или там, может, погулять. Это уже были их проблемы.
0: Ну да, да. Ирина, спасибо большое за звонок. Это, кстати, важно. Вот в нужный момент родителям немножко сепарироваться. Не детям от родителей, а родителям от детей. Что типа все, пусть уже дальше... Сам человечек воспитывает свою финансовую грамотность. А, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег? Сколько их нужно детям? Нужны ли карманные вообще? В каком возрасте, может быть, вы нам расскажете? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу карманных денег. Сколько карманных нужно детям? Кирилл пишет, у меня никогда не было фиксированных карманных денег. Родители говорили, хочешь дополнительные деньги, помоги по дому, заработай их сам. Ну. Сначала меня это раздражало, но потом я понял, что деньги действительно связаны с работой и временем. Правда, сейчас я бы своему ребенку все-таки давал небольшую базовую сумму просто так, а вот заработок оставил бы для дополнительных желаний.
1: А вот потом любая работа, она не оценивается исключительно с материальной точки зрения. Ну, то есть ты просишь
2: хочется
1: кого-то...
2: Хочется искренне помочь, например.
1: А помощь, он говорит, так, плати за помощь, пожалуйста. Да, потому что мы уже приучились к этому порядку.
0: Да, я тоже, кстати, вот, друзья, поделитесь в нашей теме про карманные деньги для детей. Вообще, вот вы вот эту помощь по дому оплачиваете? Потому что я тоже слышал от детских психологов, что домашние дела оплачивать, это, ну, как будто бы не очень правильно. У каждого должны быть свои обязанности просто там по дому. Вот как это у вас устроено? Расскажите нам об этом. И дети, расскажите, как вы, где вы лутаете дополнительные денежки. И родители, сколько и за что вы даете карманных денег детям. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или закидывайте голосовые.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
2: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
3: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
4: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
5: Это она просится в отпуск.
4: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
5: А греметь будет?
4: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
6: Искусство роскошной жизни на побережье. Резиденция «Морей» в Новороссийске. Неоклассический квартал у моря. Архитектурное величие. Панорамные лифты. Приватные бассейны и спа-комплекс премиум-класса. Звоните. Звездочка 1519 или заходите на сайт ssk.ru.
7: Застройщик ОСЗ ССК Новороссийск. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Празднуем День города в торговом квартале «Центр города». Концерты, конкурсы, мастер-классы, море музыки, стиля и гастроудовольствий. Выиграй путешествие, годовой фитнес и более 200 подарков. Найди, влюбись, танцуй. Сроки акции с 26 по 27 сентября 2026 года. Информация о организации, правилах, количестве призов, миссии и порядке их получения на сайте центргорода.ком. 18+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Больше хитов. Больше музыки.

0: Сколько карманных денег должно быть у ребенка? Сообщение от наших слушателей. Александр пишет. Карту ребенка, ребенку 16 лет, я могу отслеживать. Как только достигает критической отметки, видимо, сумма на карте, закидываю 1000 рублей. В месяц такое бывает пару раз. Но и он не наглеет, в основном на эти деньги покупает себе какие-то продукты питания. Есть и свои трудом заработанные деньги. Как-то попросила купить матери шоколадку. Он гордо достал карту, на которую я кладу деньги, и оплатил. Тролль высшего уровня.
1: Зато сам что? Предложил.
2: Да, и он, видимо, получил радость, раз гордо достал.
0: Но, вот извини, Саша, это тоже это тонкий момент. Вот когда вы даете карманные деньги, вы же понимаете, что как только вы ребенку отдали, это уже его деньги. То есть как вы заработали и передали, но с момента, как он их получил, это уже его, ну,

0: детям?
1: Я считаю, что карманных денег ребенку нужно 1000 на неделю.
2: По 200 рублей в день, ну да, если там...
3: На что тратите?
2: Пятидневки. А даже...
1: Ну, обычно я трачу в школе, на переменах хожу, там куда-нибудь трачу, и на тренировку я хожу, и в свободное время я там хожу себе покупать воды, и мне достаточно хватает, что остается.
0: Ага, Варвар, а я правильно понимаю, что это вот карманные деньги, которые у вас, грубо говоря, еда в школе у вас оплачена, на тренировках все остальное оплачено, то есть это вот именно то, что вы хотите себе там, не знаю, там что-нибудь сладкое, вкусное перекусить, вот что-то такое купить, да, или какую-нибудь мелочь, безделушку?
1: Да, именно так.
0: Ага, а сколько вам лет, если, извиняюсь? Варвар, сколько вам лет?
1: Мне 11 лет.
0: 11. А вы не заводили разговор с родителями, что вот, уважаемые родители, вот мне будет 12, давайте проиндексируем, чтобы у меня были карманные чуть больше.
2: 1200. Ну, 12200. 13300.
0: Да. 13 тысяч.
1: Я подумаю об этом. Наверное, у нас будет завести разговор.
0: Не говорите, что это мы предложили. Я вас умоляю.
2: Смотрите, прям, да, берите, коллеги, у нас важное совещание экономическое. Чтобы все подключились, да. Вы аргументированно, самое главное, показали, на что вам не хватает и как вы с умом потратите эти деньги, на что будете копить, чтобы у них не осталось каких-то слов вам
3: отказать.
0: Да, Варвар, спасибо большое за звонок, за мнение. Так, вот, пожалуйста, со стороны ребенка. 1000 в неделю. Друзья, что думаете вы? Сколько карманных нужно детям с точки зрения родителей, с точки зрения самих детей? Сколько необходимо выдавать, если необходимо выдавать? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК.

карманных денег нужно давать детям? Наша сегодняшняя тема. Рассказывайте о своем опыте. Сколько вы даете или сколько дают вам или выдавали не так давно карманных. Можете нам звонить, можете писать текстом. А прямо сейчас рубрика Артура.

0: Я подумал, какие поколения получают в целом карманные деньги? Альфа-поколение, да, которые родились после 12-го года, ну и, наверное, еще младшие зумеры в том числе. Им еще нет.
1: 18-летние там в целом.
0: К примеру, даже 14-15-летние. И тут новость свежая. Зумеры оказались богаче всех предыдущих поколений в том же возрасте. Написало одно популярное экономическое издание. К 20 годам они зарабатывают на 25% больше миллениалов и на 50% больше бумеров.
1: Вот посрезу. Именно зарабатывают или откладывают?
0: Зарабатывают, тут складывается доход из разных денег. Как раз такие карманные деньги, это, собственно, какие-то заработки, накопления и прочее, прочее, прочее. То есть вот общая сумма, она больше, чем у миллениалов, больше, чем у бумеров. Но ощущение богатства все равно нет. Жилье слишком дорогое. Долги за учебу давят. Сами, кстати, зумеры для успеха называют какую-то невероятную сумму для того, чтобы они чувствовали себя богатыми. 4 миллиона рублей.
1: За сколько?
0: Я так полагаю, просто общая капитализация, видимо. Вряд ли.
2: 4 миллиона. Да, даже если... даже если в год 4 миллиона, ну, нормально так, 320 в месяц.
0: Да. Но денег все равно нет.
1: Ну, мне кажется, потому что быстро тратят. Ну, я вот тоже думаю, я трачу направо-налево. А если бы копила, может, уже бы и накопила.
2: Ну, кстати.
1: На что-нибудь.
2: Да.
0: Может, самое время карманы деньги вновь просить, Саш?
1: Пройди.
0: 350 рублей в день, тем не менее.
1: Нет, как-то уже...
2: Курочка по зернышку.
0: Да.
1: У родителей просить. Вы мне
2: ну, можешь у чужих родителей, Саша.
1: Или у вас.
2: Ну, что, ну? А мы для чего?
1: Ну, вы как коллеги.
2: Если вдруг мы тебя удочерим, конечно, ну, тогда может быть. Хотя... Да, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных, сколько карманных денег нужно давать детям. Звоните нам 745-6565.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще.
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне.
10: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это

премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений. Пятый сезон». В эту субботу в 17:00. Категория 16+.

0: сообщение от наших слушателей по поводу того, сколько нужно карманных денег детям. Евгений пишет: двое детей до 15 лет, то есть пока нет свиданий с противоположным полом, тусовок, косметики и прочих взрослых расходов. У меня все просто. Сколько трачу на их доп. Образование, английский, музыкальные школы, спортсекции, столько и получают. Эти деньги на проезд, вкусняшки, тратят как хотят, но сверх этих лимитов только в кредит.
1: Подождите, то есть одна сумма, которая уходит просто на доп. Образование, и точно такая же сумма,
2: же
1: она уходит на кармашки,
2: сумма.
1: Да?
2: Она же
1: если
2: огромная.
1: Такая же, это же вот дофига. Огромная.
2: Да.
0: Все родители, которые платят за секции.
2: Не поняла. Да.
0: Или мы вас не поняли, Евгений, или вы что-то другое имели в виду, что типа эти деньги на доп. Образование, они как бы уходят туда на доп. Образование, а вы такие...
1: Вот пусть туда детям... и уходят.
0: Да. Не, а вы детям говорите, ну это были ваши карманные заряды.
2: Это более реалистичная ситуация.
0: Вы же любите на английский ходить, музыкалку. Вот, пожалуйста.
1: Потому что, правда, если ты начинаешь считать, сколько денег уходит на все эти кружки,
2: Но в детстве об этом вообще не думаешь.
0: X2 делать, это, конечно.
2: Я помню, как я хотела на карате, но уже ходила на китайский, на танцы, на плавание. И вот помню, папа сказал: многовато.
0: Сашуля, надо выбирать, сказал он. Ноль осуждения, Саша. Вообще ноль осуждения. А телефонный звонок у нас.
1: Ольга дозвонилась, ее история по нашей теме. Оля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здрасте. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, как у вас карман?
3: Мы своим детям даем по 6000 рублей дочке, сыну. Вот, у них это их карманные расходы.
0: Это на сколько, Ольга, 6000 на месяц.
3: На месяц.
0: То есть это 1500 в неделю примерно.
1: А зависит от того, какой это месяц. Ну, например, февраль там или июль.
3: Нет. Они, как у меня дочь говорит, она получает зарплату. Так. Вот ее зарплата 6000 рублей.
0: Оль, а скажите, если это зарплата, знаете, иногда родители называют зарплатой, и типа, вот твоя работа — это учеба. Хорошо учишься, зарплату получаешь, плохо учишься, плохо работаешь, значит, КТУ. Зарплаты нет. Да, вот у вас как-то зависит?
3: Нет, у нас такого нет. Нет, у них ежемесячно, стабильно, с учетом наших договоренностей, вот это зарплата, стабильно. Вот у дочки была одна раньше зарплата, вот мы ей в этом месяце проиндексировали, уравняли со старшим сыном. 6000 рублей.
1: А разница большая между детьми у вас?
3: Ну, старшему сыну 16 лет, вот дочке 11. 5 лет у них разница.
0: Ага. Старший не высказал недовольство и говорит: ну, в смысле, мне 16, мне тогда давайте индексируйте до 8.
1: Да. В мои 11 мне никто не платил 6000 рублей.
3: Ну, мы наоборот посчитали, что так будет честнее, что у них одинаково равные права. Вот, поэтому...
0: Ну, логика есть, да. Оль, а если правда. Вдруг кому-то из них не хватает? Вот они потратили вот эти 6 тысяч, там...
3: Да, у нас дело в том, что они не тратят, в плане того, что они учатся откладывать эти деньги. То есть есть вот это 6000 рублей, чтобы, конечно, можно их все прокутить, но они должны уметь пользоваться этими деньгами. Надо уметь какую-то часть, какой-то процент уметь откладывать. Но также, как меня вот только что мы вот слушали передачу, и дочь сказала, что как бы есть мои деньги, это вот мои деньги, как вот, а твои деньги это наши деньги.
1: Ну.
3: И, соответственно, это...
1: А сын тоже может так сказать, да. Или только дочь?
3: Нет, дочка понаглее, как бы.
2: Они не делятся деньгами друг с другом?
3: Нет. Они брат и сестра, какой делиться деньгами?
0: Слушайте, а вот то, что они говорят, что это мои деньги, а вот эти карманные, вы можете каким-то образом запретить, что вот на это тратить нельзя? Не знаю, там, в компьютерные игры, там, скины какие-то купить в КС-ке, еще
3: нет,
0: что-то.
3: Нет, вот сын покупает скины какие-то, но он их и перепродает потом дальше.
0: Во, инвестиции, да? Он тоже вам говорит, да? Что это они сейчас растут в цене?
3: Да, он даже нас пытался к этому привлечь с папой, но мы этого не... Мы своими только акциями, облигациями, своими.
0: А у сына, наверное, еще немножечко в крипте, в разных монетах лежит, да?
3: Нет, он пока вот этих скинах.
1: Да, в бабочках, ножах там. Что там дорогое.
0: Ольга, спасибо. Да, спасибо за звонок. Так, 1500 в неделю. Это исключительно ответственность детей, как и на что тратить. Родители никак не влияют. Потратил, ну, все, как бы потратил, жди следующей выплаты. А, друзья, как ситуация с карманными деньгами у вас строится, если вы родитель, если вы ребенок, сколько денег в карманах нужно ребенку? А, расскажите, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК, или можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.

0: от наших слушателей. Денис пишет, хотелось бы ввести уроки финансовой грамотности в школах вместо разговоров о важном, например. Дочке 14 лет, каждый месяц жену рассчитываем бюджет. Обычно уходит, я так понимаю, на карманные 1500-2000 в месяц.
1: Ну, полезная тема ввести уроки финансовой грамотности.
0: Точно не помешает, очень не помешает, а то у нас действительно люди вырастают и не всегда финансово образованы. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег, сколько карманных нормально ребенку, как они должны, их размер, зависеть от возраста, например, может быть, от пола ребенка и так далее. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В Магнит У Дома замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ивановского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наши.

0: сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: 5. Город Санкт-Петербург.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
4: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, сколько карманных денег нужно давать детям. Плюс-минус есть некоторый консенсус, вроде как, да, 1500 в неделю, наверное, вот как-то средняя цифра среди наших слушателей, которые рассказывают с деталями. По-разному тратят дети. Кто-то умеет уже самого маленького возраста и копить, и откладывать. Кто-то спускает сразу же все, что получает. Вот, например, такая история от нашей слушательницы. У меня сын второклассник. Просит положить ему на карту вечером на булочку в школе. Просит ему на карту вечером положить, на булочку в школе утром купить. Вот так вот.
1: Какая сложная конструкция.
0: Вечером деньги, утром булочки. Это около 50 рублей. Но чаще он там берет рублей за 20, а потом идет в магазин после школы и пытается уже купить что-то за 45. Не получается. В другой магазин, а там за 56. И так далее. Потом до него доходит, что надо что-то дешевле взять. И до последнего пытается купить хотя бы чупик за пятерочку. Но главное, все спустить. И никак ему не объяснить, что деньги не резиновые. А, кстати, старший сын с того года после дня рождения до сих пор еще имеет деньги. А скоро уже новый день рождения.
1: Вот опять, да, подтверждение того, что оба ребенка могут быть совершенно разные. У одних и тех же родителей. Да, но это прикольно, конечно, видеть лицо этого первого сына, который пытается каждый раз оплатить, но он все же не проходит. Он такой, сейчас.
0: Средств недостаточно.
1: Вот это тогда давайте.
2: А вот такое сообщение. Я своей дочке каждый день даю 450 рублей просто на карманные расходы. Крупным покупкам, по крайней мере, какие я обнаружила случайно, был спиннинг. А недавно принесла крысенка махонького. Пришлось клетку купить, ну и все остальное, что нужно для зверька. Для меня самое главное, что не курит и не употребляет алкоголь. Это самое главное.
0: По крайней мере, дома.
1: А на рыбалке? Может быть.
2: Очень необычно для девочки.
0: Зачем спиннинг? Чтобы спокойно от родителей уезжать. Сидишь с сигареткой, потягиваешь пивас.
1: Ой, хорошо.
0: Все школьники такое обожают. Прям класс из 4-го с 5-го.
1: Да, и чупик за 5 рублей еще. А интересно, зачем? Они спрашивали, типа спиннинг?
2: А вот непонятно.
0: Вообще не очевидно.
1: Может, это подарок, например, там папе.
2: А, ну, кстати. Или мальчику какому-нибудь.
1: Или мальчику.
0: Да просто акция была, понимаете.
1: Сейчас многие рыбаки тоже скажут, где купить спиннинг за 450 рублей. Покажите.
2: Я думаю, это накопленные деньги.
0: Я тоже так думаю, да. Вряд ли это с одного дня.
1: Да. Так, вот Маша вспоминает свои кармашки. Мне мама не давала карманные деньги, только со сдачи после магазина оставалось. И то, помню, часто на улице находила то трешки у бумяжки, то 5 рублей, то даже больше радости было. О, невероятно.
0: Ну да, да, это...
2: Надо уметь притягивать к себе эти деньги, которые валяются.
1: Каким образом?
2: Будь удачливым.
1: Притягиваю.
0: То есть ты видишь, что валяются деньги, ты стоишь и притягиваешь их?
2: Нет, ну не каждый же замечает. Вот я очень редко вообще находила.
1: Потому что у тебя были 35 рублей фиксированных, Саш?
2: Ну да.
1: А когда у тебя нет фиксированных, ты начинаешь смотреть возможности везде.
2: Вот сегодня пойду домой, да, погляжу.
0: Конечно, не нужно стучать вот в кафе, чтобы Артура подставить, да, да, и бежать.
1: Я просто подумал о том, что сейчас нет в целом такой индустрии, как сдача, да, поскольку оплата происходит, как правило, по карте, и у детей не остается сдачи никакой. Так что только карманные деньги, только фиксированные какие-то взносы от родителей. Да. Так, голосование у нас есть. Карманные деньги должны быть у ребенка всегда или их нужно заслужить? Вот тут мы тоже такой спор уже заводили на эту тему. Варианты есть такие. Регулярно необходимо выдавать фиксированную сумму, первый пункт. Дальше, давать за домашние дела, чтобы дети работали за деньги. Давать за хорошие оценки. За дополнительные поручения давать, а не за обычные обязанности, такой вариант. Давать просто по просьбе. Дальше, часть фиксирована, остальное можно заработать. И последний пункт, вообще не нужны карманные деньги, родители и так все оплачивают. Выбирайте, что вам близко, и финально. Сейчас мы подведем итоги.
0: Голосуйте и подробнее можете рассказать вообще в принципе карманные деньги, вот которые полагаются ребенку, нужно ли как-то дополнительно что-то оплачивать, если приносит пятерочки, ну или может быть четверочки ученик из школы. Или что-то там в своей комнате убрался, или посуду за всей семьей помыл-перемыл. Вот это вот как-то вы оплачиваете, у вас это принято в семье или нет. И если да, то расскажите вообще, какого размера это суммы, сколько за оценки, сколько за домашние дела. Можете нам рассказать по телефону 745-6565, код Москвы 495. А можете нам написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.

0: минимальных денег нужно выделять ребенку и за что, если нужно как-то какие-то условия выставлять. Друзья, делитесь своими историями, своим опытом. А прямо сейчас у нас рубрика Саши.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Скажите, дарили ли вам в детстве деньги на день рождения в конвертике?
0: Да. Угу. Без конверта.
3: Без конверта, просто в пакетике.
0: По-моему, да, целлофан. Прям просто кэшиком.
3: О, и где вот эти деньги? Помните ли вы, на что вы их потратили? Или да. Во что инвестировали?
4: Я не да. помню.
3: Артур прокутил? Атенту? Ну,
4: скорее всего.
3: Атенту на что скопил? Видимо.
0: Ну, я что-то покупал, у меня там было несколько коллекций, там я коллекционировал всякое разное, на это тратил.
3: Ага.
0: Тратил, да, на поход в ресторан быстрого обслуживания. Тогда это было модно, это было ого-гошечки.
3: Угу.
0: Вот, и я, по-моему, рассказывал, как-то я купил лотерейные моментальные билеты. Это была вообще новинка, и там так это рекламировали, а опыт у людей так мало было, что я все вложил и прогорел.
4: О, Лудоман проснулся здесь у нас.
0: Отрезало на всю жизнь.
4: То есть прокутил я, а Антон потратил с умом, получается, да?
3: Ну, неплохо, но на опыт. Это был его опыт.
4: Нормально.
3: Вот китайские дети тратят такие деньги с умом. В Китае есть традиция на чхунзе, это китайский Новый год. Угу. Детям дарят хунбао, это красные китайские конверты. По легенде, такие конверты защищают детей, приносят им удачу. И вот детям дарят довольно-таки много денег. Обычно бабушки и дедушки дарят 500 юаней. То есть это примерно там 5000 рублей. Если ты просто идешь по улице, ты дитя, то есть рандомный любой человек может подарить тебе 20 юаней.
0: А если я уже не дитя, но одет как ребеночек, короткие шорты.
4: С бэби-фейсом вот такой человек.
3: Тоже тебе дадут денег. В этот праздник тебе дадут денег.
4: Ты просто иди, Антон, и говори, агу-агу, мама.
3: Если ты уже чуть постарше, у тебя есть парень или девушка, то тебе еще 520 юаней накинут, и родители дают 200 юаней. И вот эти деньги дети складывают. Чаще всего они почти что их не тратят, копят на учебу, но некоторые денежки берут как карманные. Карманные ага. расходы себе. И вот так вот стараются как бы ими манипулировать. В общем, тратить
0: то есть,
3: их как-то.
0: Извини, получается, что китайские дети более склонны к накопительству, да?
3: Склонны, да. Ну,
4: подожди, речь только про подарки исключительно на... Забыл, как называется.
3: Китайский Новый год.
4: И все, на протяжении остального года.
3: На протяжении, ну, им могут родители давать. Но там, на самом деле, все довольно-таки жестко.
0: Но при этом, вот тоже вот удивительно, я слышал, что при этом многие жители Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, да, там Китай, Корея и так далее, туда южнее, что у них гэмблинг — это распространенная болезнь. То есть они, в зависимости от игр, что они могут просаживать вообще большие игры, во многих странах это запрещено законодательно.
3: Ну да, частенько новости такие бывают. Но да, там, ну, там родители...
4: Антон, не оправдывай себя своим лотерейным билетом. Что типа, вон, видите, у них еще хуже. А я один раз купил.
0: Я две аудиокассеты тогда выиграл в этих, среди 11 билетов. Я на всю жизнь запомнил. 11 билетов. Ой, ну ладно.
3: Но китайцы, на самом деле, учат финансовой грамотности. Отдельного урока нет, но на уроках математики ученики могут пойти с преподавателем в магазин и под присмотром своего лауши преподавателя купить что-нибудь самостоятельно. Но главная особенность в целом, как у нас, у них все цифровое, это смарт-часы или мессенджеры через Alipay, они все это дело покупают. И вот
4: А преподаватель что, просто окает или не окает? Типа, так, ты можешь это купить или ты не можешь?
3: Они смотрят, сколько у тебя там средств, потому что родители же устанавливают лимит на твой бюджет. И как ребенок распределит эти деньги?
4: Просто нет ощущения, что вот этот лауши, он лишний в этой конструкции. Но ребенок просто оплачивает.
3: Под присмотром.
4: Ему продавец не продает, потому что у него там недостаточно средств для конкретного...
3: Преподаватель смотрит.
4: А преподаватель такой,
3: типа... По-моему, прикольно.
4: Ну, зато мы не в школе, просто гуляем.
0: Но... Лауши, а пойдемте еще куда-нибудь зайдем?
3: Мне
4: кажется, что это вы нам лауши на уши навешали.
0: Лауши на уши. Да. Друзья, обсуждаем сегодня финансовую грамотность и в том числе, конечно, карманные деньги для детей. Вот Саша рассказала про китайский опыт. Расскажите про опыт свой. Сколько карманных нужно закидывать детям? Сколько закидывали или закидывают вам? На что это можно тратить, на что нельзя? Эти детали мы сегодня обсуждаем. Поделитесь своим опытом. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про карманные деньги детские. Сергей пишет: дочке 15 лет, даю 200 рублей в день. Иногда все тратит, но в основном копит и покупает себе косметику, футболки и так далее.
1: Нормально.
2: А вот этому учится, либо по многочисленным историям есть ощущение, что это как-то вот либо человек такой, который умеет копить, либо не умеет копить.
1: Мне кажется, научиться можно, но как будто действительно. Вот у меня сестра, например,
0: чтобы научиться, это извини, Саш, вот помните, нам тоже в первом часе звонила слушательница, две дочки очень разные, и старшая, которая не умела копить, и карманы у нее улетали. Как только начала жить самостоятельно в общаге, тут же финансовая грамотность обучилась.
1: Жизнь научила.
2: То есть только суровые условия тебя могут обратно на путь истинный поставить.
0: Получается так.
1: Как будто потом опять можно вернуться на кутежную сторону.
0: Сброситься до базовых настроек, до заводских.
1: Мне кажется, да.
2: После обучения вернуться домой к родителям.
1: Нет, когда уже сам начнешь зарабатывать.
0: И уже тогда раскидываться, да.
2: Телефонный звонок у нас. Дозвонился Никита. Продолжит тему, кстати, о том, что разные дети по-разному тратят свои деньги. Никита, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Никита.
3: Добрый вечер. Да, я по своему примеру. У меня трое детей, двое из них погодки. 11 и 10 лет. И сейчас по градации в таком возрасте, я им выделяю на неделю, скажем так, от 500 до 1000 рублей. Но тут играет роль, то есть дети от одних родителей одинаково воспитывались. Но вот старший мой, ему дай эти 500 рублей, и у него, скажем так, через час он уже попросит еще, а младший, в этой ситуации средний, с 500 рублей он потратит, 10 или все отложит, и на следующей неделе у него уже будет сумма двукратная, трехкратная. То есть он умеет копить. Отличие, воспитание, все делалось, все достается одинаково, но почему-то вот так заведено, что одному дано, другому не дано.
0: Это интересно, тем более, что разница в возрасте совсем небольшая. Никит, а расскажите, а вот младший, который средний, да, который копит, он на что-то конкретное копит? Вот в чем его мотив, почему он не тратит сейчас, а откладывает?
3: То есть у него затраты, то есть не какие-то мимолетно пойти в магазин, спустить, то есть у него он копит с целью, была цель телевизор. Совпало день рождения, родители чуть добавили, и он купил большой 65-ю диагональ телевизор, и, собственно, им пользуется.
2: Но ведь он это не один делает. Там еще и остальные братья тоже, вероятно, смотрят этот телевизор большой.
3: Да.
2: Или у них своя.
3: Сейчас да. Но его телевизор, и впоследствии мы достраиваем дом, и он переедет в его комнату, и это будет его телевизор. Это именно его телевизор. И следующий, он говорит: я сейчас коплю себе, хочу маленький холодильник. Хочу, чтобы у меня в комнате стоял свой личный мини-бар, маленький холодильник, и чтобы был.
2: А он рано съездит от вас, Никит.
3: Готовится
2: к жизни самостоятельной. Я просто, знаете, про что подумал еще? Возможно, он таким образом делает себе аргументы в пользу вот этого спора между старшим и помладше, да? Потому что старший всегда говорит: я старше, за мной слово. А ваш младший, который средний, он может сказать: зато я богат, у меня деньги есть. А у кого есть деньги, у того есть власть. Понятно? У кого есть деньги, у того есть телек, в конце концов, и будет холодильник еще.
0: Он просто старшему брату, говорит: когда захочешь чего-нибудь колы попить и телек посмотреть, ты выбирай. Слушайте, это очень интересно, Никит. Спасибо большое за историю, потому что я все время вспоминаю, помните, был такой известный психологический эксперимент с детьми, которым предлагали какие-то сладости лежат, и им говорили: вот есть две конфеты, если хочешь, можешь сейчас съесть, но если ты подождешь 15-20 минут, то их будет 5 конфет, и мы тебе все их отдадим, но только если ты эти не съешь сейчас. И уходили из комнаты испытатели, и большая часть детей, конечно, сразу съедала эти конфеты. Это как раз потом, когда они вырастали, сказывалось на том, насколько они умеют, не умеют копить, откладывать деньги. Вот то, о чем Никита рассказывал, это вот про более младшего ребенка. Да, интересно. Друзья, расскажите о своих интересных наблюдениях по поводу карманных денег, ваша позиция, сколько карманных нужно выделять детям. Звоните, пишите.

0: Сколько карманных денег нужно выделять детям? Друзья, что думаете по этому поводу вы? Сколько выделяете и за что? Каким-то образом, может быть, премируете дополнительно детей? Расскажите об этом, звоните 745-6565.
1: Завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
12: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
13: Билеты guramamarian.ru. 18+.
14: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение про карманные деньги от нашей слушательницы Юлии. Привет, ребята. У нас двое мальчишек, 12 и 14 лет. У них есть зарплата по субботам 2,5 в неделю. Тысячи. Угу. Это их деньги на карманные расходы, на обеды и все, что вздумается, в скобочках, если это не запрещено законами Российской Федерации. Угу. У них происходит обучение финансовой грамотности. Больше мы никаких денег не даем. Если они хотят что-то купить, то им приходится копить. Ну и брать у нас в рассрочку. Если не хватает денег на крупную покупку. Нас всех устраивает такая концепция.
1: Рассрочка мощно.
2: Прям подписывать какой-то хорошо. Договор конкретный.
1: Да, по какой сумме.
0: Насколько дается рассрочка? Но я предположу, что эта рассрочка дается в счет будущих выплат

0: же.
1: Понятно. Окей. Ладно, так, а мы послушаем на историю от Айли, которая дозвонилась на нас. Айли, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Иванова Поплёт.
3: Здравствуйте.
2: Я даже немножко взволновалась от того, что я дозвонилась наконец-то до вас. У меня история такая. Моей старшей дочери 15 лет, и тут бы даже хотелось отметить вопрос не в том, что сколько мы должны давать нашим детям, а в принципе вопрос в доверии. Потому что у нас получилась такая ситуация, у меня несколько банковских карт, и однажды она взяла карточку с собой в магазин за продуктами, пошла. И тихонечко потом ее оставила себе. И теперь она, моя карта находится банковская у нее, и она так как бы временами звонит: «Мам, а на карте деньги есть?» «Мам, а на карте деньги есть?» Но, слава богу, получилось воспитать хорошего, так скажем, ребенка, которая не позволяет себе какие-то огромные траты. Ну, то есть там с подружками в кафе зайти, там что-то тебе там купить недорогое, это как бы все. Но, слава богу, все согласовано и вот таким
3: вот
2: образом.
3: Скажите,
2: то есть какой-то установленной, так скажем, такт у нас нет.
3: Извините, что перебиваю. Это хорошо, что согласовано. А у вас какая-то фиксированная сумма или у вас на этой карте, там, не знаю, зарплатная карта, туда вообще приходит куча денег и теоретически это никак не нормируется, что у нее в неделю или в месяц какая-то фиксированная сумма?
2: Ну, нет, там есть сумма, не зарплатная, слава богу, потому что сейчас может случиться всякое с нашими картами. А получается, там лежит, 20 тысяч, грубо говоря, там есть всегда. И то есть она там, потратила, я там смотрю, потом она, докладываю, грубо говоря, туда. А так, чтобы прям, главное доверие к нашим детям, я считаю, в наше время.
3: Она может, вот там двадцатка лежит, она может с подружками сходить, сказать: «Мам, я с подружками посидела, мы на 10 тысяч тут посидели».
2: Не-не-не, она не знает, сколько там денег.
1: Она знает, сколько в чеке написано, которые дает.
2: Не-не-не, она не знает, сколько там денег, она просто звонит. И потом иногда бывает спросит: «Мам, а потом как у тебя всегда деньги есть? Типа, сколько у тебя там их вообще?» Я говорю: «Вот тебе хватает?» Говорю: «Слава богу».
0: А вы не хотите ей свою, чтобы у нее была своя карта? Детская, может быть?
2: У нее есть своя карточка, у нее есть своя карточка, ей там может папа перевести, там еще, кто там ей переводит, дяди и прочее. Это ее карта, то есть это она там тратит именно на какое-то что-то, она там или копит, или что-то. А здесь уже вот на такие вот каждодневные траты это мамина карточка. А свои деньги у нее, грубо говоря, свои деньги.
3: Да, это интересная схема. Да, интересная. Спасибо большое.
1: Почему
3: за звонок.
1: Почему ты работаешь только с девочками каждый раз? Вот уже, по крайней мере, во второй раз.
3: Я тоже подумал, но не стал говорить, чтобы, знаешь, сексизм, вот это вот все. Но интересная схема. Друзья, какие схемы с карманными деньгами для детей есть у вас? Расскажите, звоните по телефону, пишите текстом.

0: Так, ну вот мы сегодня обсуждаем карманные деньги, суммы, поводы и так далее. А давайте в чате с Алисой спросим по нашей теме. Она же не только развлекает, она же еще на практические вопросы может ответить.
1: Давайте.
0: Вот разбор вопроса на серьезном уровне.

0: Алисы AI. Карманные деньги нужны прежде всего не для того, чтобы ребенок что-то купил, а для того, чтобы он впервые столкнулся с выбором. Хочу сейчас или подожду и получу больше.
1: А сколько денег нужно давать?
0: Так, тут Алиса AI дает конкретный скрипт. Правильной цифры нет, говорит она. Есть правильный принцип. Ребенок должен сам решить, потратить деньги прямо сейчас на что хочет, копить на что-то крупное или поделиться. Купить подарок другу, отдать деньги на благотворительность и так далее. Не контролируйте строго, пусть ошибается. Потратил все за день, значит, всю неделю ждет следующей суммы. Если он этот выбор по-настоящему проживает, значит, сумма правильная. Если нет, то дело не в сумме.
1: Ну, звучит очень разумно.
2: Как это на деле, кстати, проверяется, интересно.
0: Да-да-да. И, кстати, во многом совпадает с тем, что наши слушатели рассказывают. Друзья, расскажите, вот насколько ваша позиция по карманным деньгам соответствует с тем, что вы только что услышали. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.
3: Это
4: реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Делятся они своими историями про карманные деньги для детей. Варвара пишет: у меня два сына школьника. Они знают, что у них лежит 1500 рублей на карте для оплаты в столовой, буфете в школе. Это их лимит на неделю. Есть также банковская карта с лимитом 1000 в неделю. Но если вдруг нужно на что-то важное сверх лимита, они могут запросить в моменте, я переведу.
1: Ну, если так часто запрашивать, то как будто бы уже теряется вот это осознанное обращение.
0: Да, я согласен с тобой, Саш. И тоже важно, вот что значит на что-то важное сверх лимита, да, вот степень важности, как определяется.
1: Да, для ребенка
0: на
1: одна, а для родителей как-то.
2: Зависит от аргументов, которые приведут во время питчинга этого самого.
0: Но ребенку эти аргументы всегда кажутся очень важными, бронебойнейшими просто.
2: Это супер редкая деталька. Так, а вот Антон написал: у меня двое детей, 9 и 12 лет. Мы с женой их мотивируем получать хорошие оценки в школе. Пятерка стоит 100 рублей, четверка – ничего, тройка – минус 100 рублей. Старший таким образом зарабатывает до 1500 рублей в неделю. В итоге дети круглые отличники с похвальными листами. Вот такая финансовая грамотность. Пишет Антон.
0: 15 пятерок в неделю может заработать ребенок, если полторашку в неделю по сотке, да?
2: Получается, да, это по 15. 3 там, да, в день, в среднем.
0: Да, ничего себе.
1: Ну, это большая потеря, если...
2: Это еще если, да, минус... Тройка. Если не было троек, которые уменьшают
1: количество. А двойка?
0: Не даже не рассматривается, это, наверное, все, банкрот.
2: Домой не приходи.
0: Вот, кстати, тоже интересно на долгой перспективе, да, насколько это может сработать, потому что разные есть точки зрения, что за оценки платить неправильная история. Я со своим, я честно скажу, я пытался его мотивировать не в моменте, потому что мне тоже как-то казалось, что каждую оценку неправильно. Но, я ему... У нас была договоренность, что если он заканчивает там либо четверть, там какие-то небольшие бонусы ему были за... без троек, без четверок и так далее. И по итогам года. Он никогда эти KPI не выполнял. Но, тем не менее, договоренности существовали. И более глобальные, не за каждую отдельную оценку.
2: Но эти договоренности, они в ходе учебного года не перестраивались как-то? Типа, пап, ну что-то тут не получается. С 3 четверками, давай 5 четверок.
0: Не-не-не, это очень важно. Я никогда не менял со своей стороны правила. И, соответственно, и с его стороны тоже. То есть мы договорились. Все, мы... Единственное, мы могли как-то скорректировать, но это должно было быть с обеих сторон утверждено.
1: Ну, это вот довольно обидно, если, например, ты получил 4 по математике, но ты в ней вообще слаб. А 4 для тебя это как 5.
0: А, что это более ценное, чем 5 по какому-то...
1: Да.
0: Ну, справедливо, справедливо. Это тоже вопрос, наверное, договоренности, что если оба там, и родитель, и ребенок знает вот об этом, то тогда ты можешь, что у тебя 4 по математике, она равноценна 5, не знаю, там, по биологии.
1: Да.
0: Так, телефон звоночку.
2: Вероника дозвонилась. Нет, не Вероника, Виктория. Виктория, здравствуйте, Виктория.
1: Добрый
3: вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я бы хотела рассказать вам свою историю. Я сейчас уже взрослый человек, но это был конец 90-х, и у меня есть старший брат, он старше меня на 6 лет. И наш папа давал нам 50 рублей, по 50 рублей в день карманных расходов. Ну, на секундочку, это тогда было немало. Бургер в известном ресторане стоил 12 рублей. Мне хватало на бургер, да, и остальное я копила. И вот мой брат, он спускал в первый же день свои 50 рублей, знал, что я копила, и как бы до конца недели все время брал у меня в долг, обещая, что он вернет, но никогда не возвращал. Таким образом он тратил мои карманные деньги и свои.
2: Вы проиндексировали все его долги на текущие?
3: Нет, я все простила, я любящая младшая сестра.
0: Виктория, а вот скажите, вот тоже интересно, мы этим вопросом задавались чуть раньше, вот когда такие дети, которые, ну, дети-транжиры, они вырастают, вот ваш брат, когда стал взрослым, у него сохранилось, что он тоже деньги, он не умеет копить, ну, есть такие люди, или научился?
3: Нет, он транжир, и по сей день.
0: Так и осталось, да? А да. Вы тоже, вы умеете, для вас финансовая грамотность, вы там бюджет, все спланировали, никаких лишних...
3: Если честно, нет. Я тоже транжир, но благо я замужем, у меня есть муж, я могу потратить свои деньги, еще его.
0: Благо. Это правда благо. Тут действительно, Виктория, да. Спасибо. Спасибо большое.
2: Виктор сказал, я транжир, но у меня еще остались с моих кармашек 150 рублей скопленных денег.
0: Откуда там остались? Там был брат транжир.
2: Да, точно.
0: Тогда. Да, друзья, можете рассказать, что вы думаете по поводу карманных, сколько, как выдавать детям. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Зависит карманный от дохода родителей, от места проживания. В разных городах разная ценовая политика. Условно, где-то чипсы стоят 100, а где-то 30 рублей, пишет Екатерина.
1: Ну, это, видимо, где-то в Чукотке, наверное, да? Вот так разительно может отличаться.
0: Какие-то очень вкусные чипсы, вероятно, да. Друзья, а нам еще нужно подвести итоги сегодняшнего голосования. Если вы еще не оставили свой голос, можно это сделать, а мы через несколько минут объявим результаты.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
4: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Большая компашка музыкантов и родителей, возможно. Френч Монтана, Дэвид Гетта и Хью Желли Шайн прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А в нашем голосовании родители отдали свои голоса за варианты. Нужны ли карманные деньги сразу, фиксированно детям, или их нужно заслужить? В общем, те, кто проголосовал за вариант, что давать нужно деньги за домашние дела, их меньшинство. Всего 3%. Mm-hmm. Хотя такие сообщения были. Также в меньшинстве те, кто предлагает давать за хорошие оценки. 7%. И еще 7% считают, что карманные деньги вообще детям не нужны. Самые популярные ответы такие. Во-первых, часть фиксирована. То есть какая-то определенная фикса должна быть. Остальное можно заработать. Угу. Разными манипуляциями. Тут 27% и самый популярный ответ. И большинство голосов набрал пункт, что дети должны регулярно получать какую-то фиксированную сумму в качестве денег карманных.
1: Угу. Не больше, не меньше.
2: Да, тема на самом... Это правда, для любого родителя это сложно, да и для ребенка, которому всегда не хватает карманных. Друзья, если для вас тоже этот вопрос, эта тема важны, вы можете переслушать наш сегодняшний эфир, если не сначала слушали. Скоро он будет в подкастах везде выложен, так что прослушайте. А мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

0: первое место нашего Еврохит ТОП 40 этой осенью этому треку. Стопудово. Поэтому заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и не забывай по пятницам слушать, что у тебя получилось. С 14 до 16 по Москве все произойдет. Но в эту пятницу, 25 числа, нас ждет еще одно главное событие этой осени. Живой завтрак с бригадой У. Вход свободный, приходи сам, приводи друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе, круассаны, Вэл, Вики, топовые артисты. В общем, будет классно. И это, естественно, для тебя, для того, чтобы ты мог насладиться этим пятничным утром.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
3: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
0: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европаплюс.ру. Раздел ВКонтакте.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Этого парня мы увидим и услышим на живом завтраке с бригады У уже в эту пятницу, 25 числа. Вход свободный, лирик аутентичный. Надеюсь, этот трек он отыграет с утра пораньше. Будет круто. Кроме лирика, огромное количество артистов. Ты можешь заглянуть на наш сайт europoplus.ru, посмотреть, кто ждет нас на живом завтраке. Точно можешь рассчитывать на кофе, круассаны, Вэл, Вики, сейф с деньгами. Вход свободный. Приходи, будет классно. Живой завтрак с бригады У 25 сентября в ВК-стадиум.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: еще не собирается. Например, Нептуника и What If. Чуть раньше послушаем Warner, Ларин и Let Me Forget You. Ну кайф, правда ведь? Ну и для тех, кто все-таки на боковую собирается. Дати и Take Me There. Музыка разная, но одинаково любимая. И вся она здесь на радиостанции номер один в России.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежая, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: представителей немецкой электронной сцены, которая, безусловно, радует как качеством, так и количеством поставляемой музыки. Много новых имен за последнее время. И кто не в курсе, знакомимся. Проект из Гамбурга «Нептуника». И советую запомнить это название, поскольку наверняка мы его еще услышим в будущем. Далее предлагаю еще одних электронщиков из Германии, за которыми далеко не последнее слово в танцевальной музыке. Это Two Colors трек «Примадонна». Чуть раньше один из артистов «Живого завтрака» в эту пятницу с бригадой у Тима Белорусский «Хит мысли». А еще «Cartoon», Кристин Ярви, Китти Флорентайн, драм-н-бейс тема «On the Break of Dawn». И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, кто с нами, и отличного финала вторника.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей «Пена Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7441, 16+.
13: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыки разной, но одинаково классной.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
4: Все подробности на сайте europaplus.ru.
5: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот. Бригада
6: У. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: года. Kima Sound. Следующий по списку у нас Дивак, трек Slow Down, Зейн Малик и хит Die For Me. Услышим Алекса Уоррена, работу Fever Dream. Только сперва хотим напомнить, что уже в эту пятницу на Европе Плюс.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: когда начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: Стефилс Лондон и 3 минуты чистейшего позитива. Хит Galaxy. Не пропусти.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: волшебным голосом. Тедди Свимс, мистер Know It All, через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европа

21 Pilots Hitens и услышим By Indio Hit спектакль, который 100% прозвучит со сцены ВК стадиума уже в эту пятницу. Не забываем, что мы ждем абсолютно всех. Будем будить всю страну вместе с Вэллом и Вики. Будет много игр, подарков. Будут вкусные сэндвичи, хрустящие круассаны, ароматный кофе. Ну а танцами, нас будут снабжать Лирик, Звонки, Катя Айова, Тима Белорусских, Богдан Медведи. Одним словом, будет круто. Так что приходи, бери друзей.

0: да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на подходе целых полчаса музыкального удовольствия, и никто его не остановит. За это время мы услышим Cat Psy, Hit Animal. Еще послушаем артиста живого завтрака с бригадой У2.

0: это далеко не все, что ждет тебя в эти 30 минут на Европе плюс.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: Кэтсай с хитом Animal, которая, ну, очень так уверенно действует в нашем Еврохит Топ 40. Всего 2 недели в чарте, уже 19-я строчка. Круто, да, конечно, да. Очень даже неплохой результат, и вполне в наших силах протолкнуть их в топ-10 на этой неделе. Кто за? Тогда прямо сейчас заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита Animal. Ну а какие страсти сейчас кипят в чарте? Кто в лидерах? Когда будут подводиться итоги? Это сам Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Дальше больше хитов и больше музыки. И главное, в режиме нон-стоп. Все, как мы любим. Обещаю, услышим. Two Colors.

0: пока спать не собирается. Ну или, может быть, уже кто-то проснулся на другом конце страны. Да, ребята, вам доброе утро. Тем не менее, да, все вместе остаемся с Европой Плюс, потому что на подходе здесь Нептуника и еще одна классная танцевальная вещица What If, также My Favorite Game от Cardigans и Alex Warren, Fever Dream. Приятная вещица буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Саня, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европе плюс 2:33 в столице. Продолжаем двигаться к утру этой среды и продолжим это делать в компании French Montana и Макса Би. Послушаем трек Ever Since You Left Me, классная хип-хоп тема, также Kima Sounds, стильная вещица Rise Slow, одна из последних, и услышим Катю Айову с хитом «Мы», которую, кстати, я предлагаю послушать живьем в пятницу на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Катя поднимется тоже на сцену, плюсом нас ждут Вэл, Вики, масса классных сюрпризов, крутейшие подарки, сэндвичи, круассаны, кофе, все включено, ну и, конечно, топовые артисты, и вход абсолютно свободный, поэтому приходи, приходи обязательно, захватываем друзей, захватываем знакомых, всем рассказываем, в пятницу увидимся и вместе разбудим страну из клуба ВК «Стадиум». Начнем в 7 утра. Ну и что, да, слушаем музыку, шагаем далее.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра, но будет бодро и громко.

0: мы будем слушать уже в компании Миши Зайцева. Буквально 10 минут, и он здесь.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.